если давал ложную клятву, покайся и помоги тому, кто пострадал из-за твоего лжесвидетельства. Если обмеривал и обвешивал, не поступай так больше, но поддержи старательно работника, попавшего в нужду, и возмести ему ущерб. Если воровал и похищал каким бы то ни было образом, то немедленно отвергни этот грех и верни украденное. Если сутяжничал и судился, то перестань и лучше пойди со своим братом на мировую, чтобы не потерять тебе ни брата, ни душу свою. Если ты чревоугодник и пьяница, то воздержись от этого жуткого греха, возлюби умеренность и трезвость, чтобы тем самым мог ты уберечься и от остальных прегрешений. Если ты блудник, прелюбодей и разрушитель брака, то отбрось от себя всю эту мерзость и храни чистоту тела и святость брачного союза. Умиротвори и обуздай все страсти и греховные вожделения в своей душе. А затем возноси свои молитвы Всевышнему Богу утром и вечером, лежа и стоя, уходя и приходя, садясь за стол и вставая из-за трапезы, начиная работу и оканчивая ее, трудясь и отдыхая, чтобы, благодаря непрестанной молитве, привязался ты ко Господу Вседержителю и благому Небесному Отцу, и тем самым всегда пребывал бы в безопасности, под осенением Его всесильной десницы. 6 дней работай и соверши все свои дела, а в день 7-й пойди в святой храм на общую молитву со своими братьями и детьми. Отмечай праздники, прославляя Бога и святых. Соблюдай посты, исповедуйся и причащайся святых тайн. Исполняй евангельскую заповедь о любви и милосердии. Это значит, накорми голодного, напои жаждущего, одень нагого, обуй босого, посети больного и заключенного, утешь печального, прости оскорбившему тебя брату. Поступай так постоянно, чтобы в ту страшную минуту Божия суда услышать и тебе добрые слова судьи Господа Иисуса. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Уклонися от зла и сотвори благо. Посещай как можно чаще наши великие святыни, Жичу, Студеницу, Высокие Дичаны, Грачаницу, Печскую Патриархию, Обитель Святого Наума, Овчарско-Каблярские святые места, Фрушкогорские монастыри и все другие, как рядом с тобой расположенные, так и лежащие вдалеке. Если можешь, посети Белый Хилиндар, стоящий посреди Святой Афонской горы. О, если мог бы ты еще и отправиться в паломничество на Святую Землю! Вноси пожертвования на содержание святынь, которые ты посещаешь. Если придут люди, посланные за сбором на строительство или восстановление храмов и монастырей, то не отвергни их, а сделай вклад по своим силам и от всего сердца, и Бог не останется перед тобой в долгу за то, что помогаешь воздвигать и украшать его дом. Дабы возможно было тебе уклоняться от зла и творить благое, надлежит тебе многое деятельно постигать, имея к сему и соответствующие учебные пособия. В этом помогут тебе книги и листки, выпускаемые Советом Жической Евангельской деятельности. Приходилось ли тебе видеть их и приобретать? Обратись к своему священнику и попроси у него эти издания –

0: Тая жича Бог ждет в стране без благословения, благословение и проклятие, жический венец, жический град, Иммануил и другие. Внес ли ты пожертвование на строительство типографии в Жичи, которая будет печатать книги и листки, чтобы помочь свято-савскому народу обновить свою жизнь? Уклонися от зла и сотвори благо.
1: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

любовь светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главные исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 9. Припадок. Часто в пылу сражения царь задумывался о своем царстве и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое. Сказка Киреевского «Опал». Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастье. Бестужев-Марлинский. Роман «В семи письмах». Волынский обещал прислать цыганку к княжне Лелемико, и первой его заботой было приказать отыскать ее. Несколько дней поиски были тщетны. Мучимый желанием скорее прочесть ответ Мариорицы, он решился прибегнуть к помощи увалистого Тредьяковского, так что мог бы воспользоваться ею, не вполне открыв ему цель этого содействия. На беду творец Телемахиды страдал только завистью, болезнью мелких душ. Он писал к Артемию Петровичу, что изнемог духом и телом, видя несправедливость к нему соотечественников, унижающих его пред сочинителем оды на взятие Хотина, и что он до тех пор не может приняться за служение музам и своему меценату, пока не исходатайствуют ему кафедры элоквенции и указа на запрещение холмогорскому рыбачишке писать. В тогдашнее время было еще мало пишущих братьев, а то посредственность не приминула бы составить заговор против юного таланта, расправлявшего могучие крылья. Разумеется, проситель удостоился от благородного и умного вельможи, чего стоил эпитетов подлого и злого дурака. С первой же почтою богатый подарок отыскивал странника Ломоносова. Несколько дней Артемий Петрович не имел случая видеть Мариорицу, и страсть в эти дни так успешно забрала над ним власть, что сделала его совершенно непохожим на себя. Он блажил, как ребенок, был то взыскателен и нетерпелив, то холоден к своему делу и слаб. Советов Зуды он вовсе не слушал. Сначала сердился на него, потом стал его удаляться. Наконец, не имея около себя никого, с кем мог бы поделиться душою, обратился опять к нему с условием, однако ж, не раздражать его противоречиями. «Стоит только, — говорил он ему, — получить мне от тайного нашего поверенного условленный пароль, и хандра моя, как чад, пройдет. Верь мне, время это очень близко». Государыня стала чаще сердиться на Берона и даже сделала опыт лично изъявить ему свой гнев. Недаром скрывает он обиду, которую я нанес ему, и которую ни простить, ни забыть нельзя. Это уж означает его слабость. 2-3 дня решительного гнева государыни на него, и тогда одно слово, только одна мысль о слезах и крови моих соотечественников, о России, молящей меня быть заступником своим, и я бегу исполнить свой долг и умереть, если нужно, за святое дело. Тогда не будет места в сердце ни другу, ни Лелемико, ни одному живому существу на свете. Постригусь отечеству, произнесу роковой обет и вырву все земное из земного сердца. А теперь воля моя, не могу, не в силах, я еще не в святой ограде, дай мне насладиться за нею благами мирскими, насмотреться на прекрасные очи, наслушаться волшебного голоса, и потом готов хоть на плаху». Зуда, слушая его, качал печально головой, пожимал слегка плечами, делать было нечего. Когда уведомили Волынского, что Подачкин произведен в офицеры, вопреки его воле, он махнул рукой и сказал: «Хоть бы в сенаторы». Когда Зуда известил его, что замороженный Горденко зарыт на берегу Невы в известном месте и готов встать из своего снежного гроба, чтобы обличить Берона в ужасном злодеянии, Волынский отвечал: «Хорошо, но пусть подольше не тревожит этого несчастного трупа. Бедному и по смерти не дадут покоя». Узнав, что конюхи Берона, возившие ледяную статую на Неву, бежали в деревни Артемия Петровича и готовы в свидетели, он сказал своему секретарю: «Челнок их на пристани, не трогайте его с места. Напротив, употребите все средства, чтобы обеспечить их от опасности. Наше дело – подвязаться и гибнуть за Отечество, если нужно. В гербу каждого дворянина вырезаны слова чести, долга, славы. Сердце каждого из нас должно выучить эти слова с малолетства, тотчас после заповедей Господних. А конюхов зачем неволю тащить, может быть, на гибель за предмет, которого они не понимают?» Раз какой-то нищий в сумерки у подъезда подал ему бумагу и скрылся. Это был подлинный донос Горденки, доставленный Липману цыганкою и потом переданный самому Берону. Сокровище для кабинета министра. Не видав доноса, он не мог иметь понятия о драгоценных тайнах, в нем заключавшихся. Артемий Петрович обрадовался было этой находке и вместе чего-то испугался. «Не ведет ли эта роковая бумага, — говорил он сам с собою, — к решительной минуте и к разлуке с Мариорицей, как она привела несчастного Горденку к ужасной смерти?» Думал ли Волынский о своей супруге? «Уж, конечно. Но каковы были эти думы?» Страшная борьба происходила сначала в душе его. Он ценил любовь ее, ее доброту и любезность, обвинял себя в неблагодарности, мучился, терзался, как преступник, проклинал свою слабость, и все это кончал тем, что жил одною любовью к Мариорице. Портрет жены казался ему беспокойным обличителем, давил его своим присутствием. Портрет был снят и поставлен в бюро. Боясь, чтобы она не приехала, писал к ней, что он сам скоро будет в Москву проездом по случаю данного ему от правительства поручения, и чтобы она его там дожидалась. С трудом повиновалось перо, и сердце поворачивалось в груди, когда он уверял ее в нежной, неизменяемой любви. Не сроднившись с обманом, он тем более мучился, употребляя его. Между тем, доведенный своей страстью до исступления, ломал голову, как бы развестись с женой, и уж заранее искал на этот случай в главных членах синода. Она не родила. Какой еще лучшей причины к разводу? Не он первый, не он и последний. Не могли ничего над ним и предостережения тайного друга, чтобы он берег себя более всего от себя ж. «Ваша любовь к княжне Лелемико погубит вас», — писал к нему аноним. «Она известна уж вашим врагам и служит им важнейшим орудием против вас». «О, эти затейливые опасения, — говорил Волынский, — дело моего слишком осторожного зуды, пустое. Одна любовь не помешает другой. Я сказал уж ему однажды навсегда, что не покину намерения спасти мое отечество и не могу оторвать княжну от своего сердца». Чем более Волынский в эти дни душевного припадка показывал себя слабым, тем усерднее работал за него Зуда и тайный поверенный кабинет министра, как мы и видели уже выше. Они верили, хотя и с боязнью, по опытам благородного характера его, что одно чувство должно в нем в решительные минуты восторжествовать над другим. И потому не упускали случаев и времени быть ему полезными в борьбе с сильным коварным временщиком. Против подкопов его и Липмана проводили они свои контрмины, не менее надежные. Но и те большую частью принуждены были скрывать от Артемия Петровича, любившего сражаться в чистом поле. Надо еще упомянуть о том, что случилось поздно вечером, в самый день, как он виделся с княжною в бильярдной дворца. Сидел он в своем кабинете с Зудой и рассказывал ему свою заносчивую ссору с Бероном, скорбя, что не послушался советов друзей. Вдруг за стеной кабинета в гардеробной кто-то застонал, и вскоре раздался визг и крик. «Что это такое?» — спросил Артемий Петрович, вздрогнув и вскочив с канапе. «Не режут ли уж кого у меня в доме? Чего доброго?» «Не могу понять, что бы это такое было», — отвечал секретарь. «Батюшки!» — раздалось снова. «Батюшки! Спасите от нечистого! Пустите христианскую душу на покаяние!» Волынский и Зуда бросились на этот крик в гардеробную, но в ней за темнотой нельзя было ничего различить. Только слышно было, что хрипел человек, выбивавшийся из шкафа, который стоял у стены кабинета. Подали свечи, и что ж представилось? Барская барыня в обмороке, растрепанная, исцарапанная, и араб подле нее, хохотавший от всей души. «С ума ты, видно, сошел», — сказал с сердцем Артемий Петрович, «что вздумал так пугать старую женщину». «Не женщину, а поганую ведьму», — отвечал араб, коварно усмехаясь. «Жаль, что она совсем не околеет». «Что это все значит?» «А вот что, сударь, давно подметили мы с господином Зудою проказы ее». «Лишь только к вам в кабинет их милость или какой ваш благоприятель, этот бес в юбке тотчас в гардеробную, и всякий раз слышу дверь на запор». «Взглянул я однажды в комнату, ни душонки в ней. Кой черт, — думал я, — куда она пропадает? В другой, будь я умнее, следом за ней караульный глаз скважину и вижу. Разбойница вошла в шкаф и пробыла там все времечко, пока у вас оставались гости. Дай-ка порасскажу об этом господину Зуде. Тут, думал я, промаху не будет. Поцеловал меня его милость за эту весточку, настрого приказал до поры молчать. Извольте же видеть, сударь, почему я не смел пораскрыть нашу тайность». Глаза араба заискрились, и улыбающиеся черные губы его показали два ряда жемчужин. «Виноват, что посердился на тебя, друг мой», — сказал Волынский. «И больше бы погневались, сударь, так беда невелика. Потом, потом. Да, его милость господин Зуда подметил на днях в кабинете за канапе просверленную дырочку. Смекнули мы, что это щель из шкафа гардеробной. Подделали ключ, маршалок был с нами заодно. Ныне успел я в сумерки забраться в дозорную будку, затворив за собою исправно дверь. Пошарил в шкафе и нашел преисправную щель, из которой все слышно, что говорится у вас в кабинете. Вот, почуяла чутьем наша жар-птица, что у вас будет с его милостью потайный разговор, и шасть ко мне под бочок. «Милости просим, кукушечка, к стрелку поближе», — сказал я про себя. Только что приложила она ухо к щели, я ей в бок булавку. Почесалась она и опять за свою работу. Тут уж запустил я ей стрелку поглубже, так что она порядком мокнула, сотворила крестное знамение и примолвила с нами сила крестная. «О, окаянная! Мало что людей морочит, и Бога-то хочет обмануть!» Дал я ей вздохнуть крошечку, да как схвачу ее вдруг в охапку и начал душить, щекотать, кусать. Ну, была такая потеха, сударь, что рассказать не сумею. Все жилки надорвал со смеху. А теперь араб ужасно взглянул на свою жертву. Ох, кабы моя воля! Нож ей в бок. Одним крокодилом на свете меньше. «Она умерла», — сказал один из слуг, составивших кружок около барской барыни. Он взял ее за руки, и руки упали, окоченелые, на пол. «Пустить ей кровь», — примолвил другой, — «вспрыснуть ее холодной водой». «А лучше плеткой», — перебил маршалок. «Ах, вспрыснуть водой», — возопила вдруг Плутовка, открыв несколько глаза. Волынский с презрением отворотился от нее и сказал дворне: «Выбросьте эту поганую кошку вон, сию же минуту за ворота со всеми ее пожитками, чтоб духу ее здесь не пахло». «И вот, наконец, — сказал Зуда, когда они возвращались в кабинет, — ваш домашний шпион у вас в руках. Я советовал бы вам допросить строжайше эту неблагодарную тварь. Не пытать ли ее по-бероновски? Ну, ее к черту! Пропавшего не воротишь, а что до благодарности... Не говори мне об этом, друг мой, ты знаешь, сколько я сам виноват пред одной особой», — он разумел жену. «Чего ж ожидать от черни?» Известно, что слуги всякого рода любят быть приятными своим господам, усиливая приговоры их. Благородному Артемию Петровичу нельзя было угодить таким образом, но дворня, ожесточившись против барской барыни, удовлетворяла в этом случае только своему негодованию. Невесту Кульковского, снова упавшую в обморок, отнесли за ворота с ругательствами всякого рода и с горячим телесным укором и выбросили на снежный сугроб. Туда ж принесли ее имущество. Опозоренная, измученная, волоча кое-как за собою пожитки, которые только могла укласть в огромный узел, боясь в полуночные часы попасть на зубок нечистому, увязая не раз в сугробы снежные, она не раз вычитывала с ужасом: «Батюшки мои светы, вынеси, Самсонова сила, легкое перо!» Наконец, полумертвая, она дотащилась едва к утру до жилища Липмана. Здесь оказали ей всякую помощь, какую требовали ее подвиги и сан Кульковского невесты. Однажды утром доложили Артемию Петровичу, что цыганка отыскана и приведена. Это известие обрадовало его. «Только боимся ошибиться, она ли еще, сударь?» — говорил посланный. «Голос ее пол лица также ее, а с другой стороны урод уродом. Цыган при ней тот же, что и прежде ходил с пригожей Мариулой. Стоят на том, что она и есть, и божатся, и клянутся, а может, сударь морочит. «Нет ли в воздухе какой заразы, что все стали бредить?» — сказал Артемий Петрович. «Введите ее ко мне». Ввели цыганку в кабинет, в котором никого, кроме него, не было. Один глаз у нее был закрыт пуком волос, правая щека — фатою. «Мариула, это ты?» — спросил Волынской. «Я, господин, но только непригожая, талантливая Мариула, на которой ты останавливал свои высокие очи. Со мною случилась беда. Я обварилась кипятком, и признаешь ли меня теперь?» Голос ее дрожал. Она подняла фату и пук волос. Щека, в одном месте исписанная красными узорами, в другом собранная рубцами, сине-кровавая яма на место глаза. Все это безобразие заставило Артемия Петровича отвратиться. «Что, барин, вот ваша хваленая красота!» Брезгливо вскинул он взоры на нее, махнул рукой, чтобы она закрыла по-прежнему свое безобразие, и когда она это исполнила, посмотрел на нее с жалостью, глубоко задумался с минуту. Наконец сказал: «Мне твоя красота не нужна, Мариула, а нужна твоя верность, твой ум. Я уж раз докладывал вам, рада вам служить, добрый господин», — отвечала цыганка с живым участием. Тут Волынский признался, что он любит княжну Лилимико и что она к нему неравнодушна. Щека цыганки загорелась. «Что ж, далее?» — спросила она с нетерпением. «Вот видишь, я писал к ней. Ответ ее готов, но ей не через кого переслать его. Ты должна сходить во дворец и получить записочку». «С радостью», — отвечала Мариула, запинаясь, как будто стоял у ней кусок в горле. И дрожащий голос ее, и белые пятна, выступившие на пламенной щеке, изменяли ее душевному беспокойству. Мысль, что мать сама, но она это делала для блага своей дочери. Может, статься, Артемий Петрович хочет только погубить Мариорицу. Поверенная их тайн, она будет иметь возможность ее спасти. «Только с условием», — примолвила она умоляющим голосом, «буду помогать тебе всем моим разумением, всем лукавством. Да смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастную бедную девушку. Говорят, я уж успела выведать, сирота круглая, не имеет ни отца, ни матери с чужой стороны. Не доведи ее до погибели, побойся Бога. Женись на ней». «О, да с какими же ты причудами! Это дело свахи и попа. А что ж я, как не сваха? Вот видишь, барин, я много уж грехов приняла на свою душу. Бог зато и наказал меня. Мы хоть и цыгане, а знаем Бога. Пора мне жить честно. Коли не примешь моего условия», — прибавила она с твердостью и жаром, — «я и дел никаких начинать не стану. Что ж, женишься? Уж, конечно. Для чего б иначе? Поклянись! Как же ты не отвязчиво требуешь. Странно. Однако ж, пожалуй, клянусь. Всемогущим Богом, слышишь? Голос Мариулы был грозен, одинокий глаз его страшно сверкал. В душе Волынского совесть невольно забила тревогу. «Уж, конечно, им, — сказал он, смутясь, — если только позволят. Кто ж? Например, государыня. О, чего бояре не выхлопочут, когда только захотят. Помни, Господь карает тех, кто приступает к клятву». Волынский старался усмехнуться. «Право ты, Мариула, годишься в проповедники. Побоишься суда небесного, так начнешь говорить и проповеди. Теперь мы условились, ты будешь иметь пригожую жонку, сиротка найдет себе доброго, знатного, богатого мужа, а я буду с Фатой. Не забудь же Фату за первый поцелуй, и душа моя не даст ответа Богу, что погубила мою красавицу. Хоть и не видывала ее, но люблю-таки, сама не знаю почему. Может статься потому, что сама была в такой беде, как она, и меня погубил когда-то такой же красивый барин, как и ты». Мариула утерла навернувшиеся на глазу слезы. «Когда-нибудь я тебе это расскажу». «Но я не плакать пришла, дело делать. Жду твоего наказу». Позван был араб и получил наставление провесть цыганку во дворец к княжне Лелемико. При наказе Мариули, чтобы она исполнила хорошенько поручение, Артемий Петрович хотел пожаловать ей золотую монету, но цыганка с гордостью оттолкнула руку его, обещаясь, впрочем, взять деньги, когда все уладит.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Пресс-конференция, посвященная фестивалю «Семейный круг. Основа будущего», прошла 1 июня в пресс-центре «Интерфакса». Фестиваль состоится 7 июня в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Пройдут мастер-классы, спортивное состязание, традиционные русские забавы, музыкальные выступления, танцы и спектакли. Будет работать полевая кухня. Председатель миссионерского отдела Ирий Николай Свяченко отметил, что фестиваль призван объединить общественные организации, которые занимаются утверждением традиционных семейных ценностей. «Мы хотим, чтобы люди увидели, как православная церковь и общественные организации консолидируют усилия, чтобы вместе радоваться и создавать семейные праздники. Мы приглашаем всех желающих принять участие в русских народных забавах, полезных практикумах. Нам важно показать, что подобного рода фестивали и праздники можно проводить в рамках традиционной русской культуры». Многие инициативы направлены на молодую аудиторию. Например, приглашен специальный гость, священник Павел Островский, известный блогер, достаточно популярный среди молодых людей, сказал отец Николай. Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Санкт-Петербурга Владимир Иванов отметил, что для губернатора тема семьи одна из приоритетных. В городе реализуется множество тематических программ. Дорабатывается соглашение между епархией и правительством города, где теме социального служения, прежде всего в области поддержки семей, в том числе многодетных, будет уделено особое внимание. Руководитель православного молодежного объединения «Институт семьи» Павел Ильющенко отметил, что на фестивале молодые люди, у которых еще нет второй половинки, смогут познакомиться. В рамках фестиваля пройдут мастер-класс по историческому танцу, большой фестивальный хоровод, игра в лапту, турнир по волейболу, гала-концерт с танцполом. Член Координационного совета общественной организации «Русская община» Дмитрий Донов рассказал, что движение появилось как платформа для взаимопомощи и возрождения русских традиций, в том числе спортивных. В эфире новости. Ансамбль «Любава» храма святого благоверного князя Александра Невского села Болты, руководит которым заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Красовская, в третий раз стал участником 16-го хорового фестиваля «Поющий ангел», который состоялся в храме во имя святителя Николая Чудотворца села Мизенское. В этом году форум, традиционно приуроченный к дням славянской письменности и культуры, собрал более 20 мужских, женских, юношеских и детских хоров из разных городов и сел Среднего Урала. Торжество певческой культуры объединило не просто профессиональные коллективы, а единомышленников, для которых песня – это малая молитва, а творчество – служение Богу и ближним. Нынешний фестиваль посвящен году единства народов России. Коллектив «Любава» существует при храме с 2018 года. Состав его периодически меняется, но неизменной остается преемственность поколений. В нынешнем сезоне, который для этого состава стал первым, вместе поют ветераны коллектива, давние прихожанки и труженицы храма, опытные вокалисты, новые прихожанки и юная выпускница воскресной школы. «Особенно радует формат фестиваля», – рассказала руководитель хорового ансамбля Ольга Красовская. «Здесь не соревнуются, а делятся опытом, репертуарной политикой, приобщаются к культуре и творчеству. Когда собраны такие разные коллективы, и детские, и взрослые, это дает мощную мотивацию к развитию и стимул к новым действиям. Новички, глядя на мастеров, подтягивают свой уровень. Это настоящая школа роста в вере и искусстве. Благословенные грамоты и памятные статуэтки в виде ангела были вручены всем коллективам за сохранение музыкальных традиций Русской Православной Церкви. Благодарим организатора фестиваля и настоятеля храма Ирия Артемия Словесного за радушный прием и атмосферу всеобщей любви к искусству. Именно те, кто стоял у истоков, создают ту уникальную среду, где голоса сливаются в единой молитве, а искусство служит главной цели – единению с Богом и друг с другом». Вы слушаете новости. В праздник Святой Троицы в храмах Челябинска состоялись молебны о семье, даровании супружества, мире и благополучии. Богослужения прошли в рамках Всероссийской недели семьи «Семья-фест». В храме святого мученика Иоанна Воина после праздничной божественной литургии был совершен молебен о даровании супружества. Верующие молились перед редкой иконой «Брак в Кане Галилейской». Святыню храму подарил заместитель директора направления «Социальные проекты», директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфулин. Молебен о семье также состоялся в храме святого благоверного князя Александра Невского. Вместе с прихожанами участники богослужения вознесли молитвы о семейном благополучии, мире и согласии. В храме архистратига Михаила при храме Иерусалимской иконы Божьей Матери верующие просили Господа укрепить семьи, даровать любовь и взаимопонимание супругам, а молодым людям – помощь в создании крепкой христианской семьи. Молились также о сохранении брачных уз и духовном единстве супругов. Всероссийская неделя семьи «Семья-фест» прошла в Челябинской епархии с 24 по 31 мая. В программу вошли встречи, лекции, дискуссии и молитвенные мероприятия, посвященные вопросам семейной жизни, воспитания детей и укрепления традиционных семейных ценностей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Сияние майских теплых дней». Перед началом сегодняшней программы я встретился с организатором и исполнителем, заслуженным артистом России Владимиром Чебиряком, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья.
1: Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Очень приятно видеть вас здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». И название сегодняшнего концерта сразу как-то откликается в душе какой-то теплотой, какими-то приятными, наверное, ощущениями, может быть, у кого-то и воспоминаниями в сиянии майских теплых дней. И действительно, погода и настроение как-то соответствуют. Но вот подробности о сегодняшнем концерте я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Мне очень приятно с вами общаться, приятно вас видеть. Вы знаете, да, соответствует как раз погода сегодня такая, да, что вот в сиянии теплых майских дней. Вот это название первого романса из цикла «Любовь поэта Шумана». Вот я подумал, что название очень даже как бы соответствует и май месяц, и теплая погода. Вот и настроение наше тоже артистов, да, то есть на самом деле хочется дарить людям тепло, радость. Вот ощущение какой-то красоты.
1: Ну, нам всегда приятно слышать ваши выступления на разных площадках, не только, конечно, здесь, в культурно-просветительском центре «Царский», но еще в концерте принимают участие и студенты Уральской государственной консерватории. Вот попрошу немножко, чтобы вы и о них рассказали, ну и немножко, может быть, о том, что мы будем слушать сегодня.
2: Сегодня я отобрал студентов, которые исполняют на немецком языке, так как Шуман все-таки, да, вечер, так скажем, хоть это и немецкая музыка, но это всемирная классика, да, вы понимаете, что она не имеет никаких, как говорится, да. Вот, и Шуман писал сердцем, писал душой своей, да, поэтому мы решили включить вот несколько еще романсов Рихарда Штрауса, вот, будет петь Екатерина Вернигорова, студентка моя. Не все сегодня будут петь студенты, только, так скажем, самые-самые, кто ассистентура, магистратура, вот выпускники, так скажем. И плюс еще будет сегодня сюрприз для публики. Сегодня будет играть мой друг, солист театра оперы и балета на альте будет играть. Вы его прекрасно знаете, Владимир Шилов.
1: Ну, действительно, такая творческая команда сегодня очень сильная, очень интересная, талантливая. Хочу еще, Владимир, спросить у вас о вашей преподавательской деятельности, потому что, ну, помимо того, что вы долгое время выступали в нашем театре оперы и балета, на сцене театра оперы и балета, дарили публике эти прекрасные моменты, но вот с недавнего времени у вас появилась еще и преподавательская деятельность. Как она проходит? Какие там у вас... Может быть, какие-то интересные моменты появились?
2: Да, очень интересный момент. Я познаю сам эту профессию, вот эту новую свою стезю, так скажем, да, потому что я думаю, что для артиста всегда передавать свой опыт — это самое лучшее, что может быть. Для артиста, который состоялся, который, так скажем, я спел все, что я хотел, слава Богу, вот я чему очень рад. И сейчас мне так приятно это передавать студентам.
1: Ну, для артиста вы, конечно, уже состоявшегося все равно еще находитесь в таком творческом расцвете сил, что называется. И вот, наверное, легче находить общий язык, какие-то понимания жизни, когда и еще у вас душа, как говорится, молода, да, и вот студенты, они все равно, конечно, ребята только начинают познавать эту жизнь. Как вот здесь у вас происходит контакт, взаимодействие, какие-то, может быть, ну, диалоги вы с ними ведете, споры, как это бывает?
2: Знаете, всяко бывает. И скажу честно, мы учимся друг у друга. Вот я что-то у них беру, понимаете? Но, конечно же, преподавательская деятельность, вы понимаете, это, конечно, так скажем, психология тоже, да? К каждому нужен свой подход особый, да? У каждого разный характер. Я уж не говорю о голосах, естественно, да? У баритонов особый склад характера, да? У сопрано свой... свой характер, да, у басов это особый такой, понимаете, то есть Да, в этом есть. Ну и по-человечески, конечно, каждому нужен подход, каждому. Это очень тонкая работа, очень интересная, тонкая, вот познавательная, да. Ну и, конечно, все-таки я как учитель должен их учить не только пению, но и любви, театру, сцене, понимаете, то есть воспитывать артистов.
1: Владимир Дмитриевич, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней концертной программой здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». И, конечно, хочу пожелать вам от всего сердца, от всей души творческого вам вдохновения, долголетия на долгие-долгие годы, чтобы почаще мы вас слышали на различных площадках нашего города, да и не только. И, конечно, талантливых ребят, талантливых студентов, чтобы вы ими потом гордились, и они с гордостью говорили, что их учителем был прекрасный педагог, великолепный певец. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваш талант.
2: Спасибо огромное вам, Константин, огромное вам спасибо за такие приятные, теплые слова.
1: Спасибо большое.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте «Сияние майских теплых дней». До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Детям о Боге.
2: Дорогие ребята, приглашаем к радиоприемникам вас. Мы продолжим слушать повесть о юных христианках.
3: С тех пор прошло 4 лета. Весна стояла ранняя, реки разлились, дожди шли чуть не каждый день. По широкому озеру плавно плыла лодка. Высокая девушка с открытым смелым взглядом больших черных глаз ловко управлялась веслом. Она поворачивала и вправо, и влево, скользила между камышами и отмелями. Вокруг озера росли столетние деревья, место было глухое, дикое. Девушка гребла быстро, видимо, торопилась, завернула за выдавшийся мысок, остановила у берега лодку, сложила весла и ждала. Скоро между деревьями послышался треск, ветви раздвинулись, и другая девушка, невысокая, худенькая, бледная, выглянула из-за зелени. «Галя, ты здесь?» Робко спросила она и шагнула в лодку. «Здравствуй, Аннушка!» Они обнялись. «Что тебя так долго не видать? Я по тебе стосковалась. Дождь льет целые дни, на душе не весело. Обрадовалась, как твой мохнач с весточкой прилетел. Пойдем к нам». «Нет, постой, мне надо с тобой наедине поговорить», остановила ее Галя. «Скоро у нас, ты знаешь, Овсень будут праздновать. Как же мне быть? Грех мне теперь идолам кланяться. Аннушка, что же ты молчишь?» Аннушка сидела, понурив голову. «О, Галя, уж и не знаю. Спроси у моего отца». «Нет, ты мне скажи. Я от тебя хочу слышать. Ведь коли я христианка, крещена и молюсь единому Богу, грех мне перед идолами плясать, венки завивать, мару сжигать, песни петь. Нет, ты мне не говори. Я сама знаю, что грех. И слышишь, Аннушка, не буду. На этот раз ни за что не буду. Пусть они меня хоть убьют, хоть сожгут. Я отцу своему скажу. Нет у меня больше сил таиться». И Галя зарыдала. Аннушка испуганно обняла ее. «Полно, голубка моя, перестань, помолись, это пройдет. Я знаю, что грех, да ведь страшно. Ну, как ты отцу твоему скажешь?» «И скажу. Что же, все лучше, чем молчать да таиться. Аннушка, родная моя, обними меня крепко. Может, мы в последний раз свиделись. Ох, Галя, страшно. Помолимся вместе». Девушки вышли на берег, опустились на колени и долго жарко молились. Потом еще раз обнялись и простились. В кустах что-то хрустнуло. Обе они встрепенулись, прислушались. Тихо. «Ветер, видно, либо хорь», — прошептала Галя и побежала к лодке. Она медленно, в задумчивости плыла по озеру, и в голове ее проносились воспоминания. Вот уже скоро 3 года, как она христианка. Многому научилась она в лесной убогой хижине. Пламенно любит Христа Спасителя, предана его учению. Горячо привязалась она за это время и к старому Андрею, и к Аннушке. Они открыли перед ней свет истины, добра, веры. А отец? Она и отца любит, только все-таки не променяет своей веры на любовь отца. Лучше смерть. Вечером Рослав вошел в светелку Гали. Она сидела за вышиванием.
4: «Брось, Галя, поди в гридню, выбери себе у приезжего грека наволоку поцветней. Я хочу, чтобы дочка моя была всех краше в хороводе».
3: Галя низко нагнулась над шитьем. «Не нужно мне, тятя, обнов», — тихо прошептала она. «Я не пойду в хоровод».
4: «Хоровод не пойдешь? Обнов не нужно. Ты разнемоглась, дитятка?» Он поднял ее лицо за подбородок и озабоченно глянул ей в глаза.
3: Галя опустила глаза и продолжала шить. «Нет, тятя, я здорова».
4: «Так что же с тобою? Что ты такая невеселая? Галя, родная, скажи отцу, не потай. Может быть, обидел тебя кто или не угодил чем?»
3: Галя помолчала, потом быстро отбросила шитье и с рыданием бросилась к отцу. «Тятя, тятя, не потаю, скажу. Душа моя истомилась, не могу больше».
4: «Скажи же, голубка, что за горе у тебя?»
3: «Не горе у меня, тятя. Уж очень тяжко мне скрываться от тебя. Тятя, дорогой мой, не сердись на меня. Не могу я молиться идолам. Я христианка».
4: Казалось, что если бы на Галю свалились камни и задавили ее на глазах Рослава, это не поразило бы его так, как ее слова.
3: «Тятя, тятя, что же ты молчишь? Скажи мне хоть слово. Скажи, что ты меня любишь», — говорила Галя и пробовала обнять его.
4: Тяжело опустилась на нее рука отца. Он схватил ее за плечо и отбросил. «Прочь! Прочь от меня! Не смей и думать о других богах, кроме тех, которым молились твои деды и прадеды! Запру тебя в терем, заморю голодом, а посмеяться над собою не позволю!» И он тяжелую поступью вышел из светлицы.
3: Галя весь день молилась, плакала, но к вечеру затихла, на что-то решилась и легла спать. Старая Оксана ходила за нею, как тень, покачивала укоризненно головой, украдкой читала заговоры, спрыснула даже ее на ночь водою с уголька, поставила ей под кровать кузовок с отворотными травами и уселась в уголку. Она взглядывала по временам за откинутый полог, но Галя лежала неподвижно с закрытыми глазами. Вдруг скрипнула дверь. Рослав бережно на цыпочках вошел в светелку и подошел к кровати. Он нагнулся над спящую дочерью и долго с любовью смотрел на нее.
5: Оксана на цыпочках подошла к нему и проговорила вполголоса: «Не вели казнить, вели слово молвить, княже».
4: «Говори, старая».
5: «Я уследила, кто нашу голубку испортил».
4: Рука Рослава сжала рукоять меча.
3: Галя невольно похолодела. Она не спала и все слышала.
4: «Говори, говори скорее».
5: «Сегодня утром в лодке. В большом лесу наша Галя виделась с девушкой, что в лесу живет. Старик там есть. Уговорились, чтоб нашей-то хоровод не водить. Я прокралась, уследила. Старика видела и место знаю.
3: Рослав молчал. Слышно было Гале, как он тяжело дышал.
5: «Быть грозе», — думалось ей.
6: «Ну, ложись спать, старая. Да молчи, не то». Рослав вышел на лестницу и громко приказал ожидавшему его отроку: «Чтоб сию минуту явились ко мне Люд и Нырок с рассветом в путь».
3: Галя задрожала. Люд и Нырок были сокольничьи отца, и притом самые свирепые. «Что он затевает?» — раздумывала она, выжидая, чтобы заснула Оксана. А Оксана как нарочно не спала. Ворочалась, кряхтела, вставала, подходила укрывать дрожавшую Галю. Наконец она захрапела.
7: «Теперь пора», — сказала себе девушка и встала. Мысли у нее в голове путались. «С рассветом! Что делать? Что делать? На дворе половодье, дождь, ветер! Но надо, надо! Сестрица названная, дедушка! Родные мои милые, если бы вы только знали беду! Боже, подкрепи меня! Дай мне силы спасти их! Ты ведь все можешь!» Она наскоро оделась, прокралась, как тень на задворке. Псы было залаяли, но узнали ее, завизжали, лизнули ей руки и отошли. Выл ветер, моросил дождь, ноги тонули в грязи. У заднего крыльца стояли три оседланных коня. Конюх, должно быть, ушел в подклеть.
5: «Вот бы на коне теперь, — подумала Галя, — можно до озера доскакать, а там в ладье. А хватятся? Ну да все одно! Хватятся, будь что будет!» Она быстро вскочила в седло, вонзила стремена в крутые бедра коня и перелетела через изгородь. Копыта мерно зашлепали по жидкой грязи. В темноте замелькали знакомые пажити, избы, дорога.
3: Когда Галя добралась до землянки, старик с дочерью еще спали.
7: «Галя, голубка, в такую пору, — воскликнула Аннушка, — на тебе лица нет. Что случилось?
5: Бегите! Бегите скорее! — задыхаясь, выговорила Галя. — Спасайтесь! Отец мой с людьми идет сюда! Моя мамка вас выследила! Скорее, скорее!»
3: И она в изнеможении опустилась на лавку.
7: «А как же ты?» — нерешительно прошептала Аннушка. Она сразу все поняла, и сердечко ее сжалось от боли.
5: «Не думай обо мне, сестра моя! У тебя отец, его береги! Бегите, пока есть время! Беги с нами!»
7: «Нет!
5: Дочь Рослава не побежит от гнева отцовского! Лучше смерть!»
3: Девушка выпрямилась, губы ее сжались, глаза блеснули огнем. В несколько минут собрались отец с дочерью. Старик благословил Галю. Аннушка повисла у нее на шее. Галя торопила ее: «Аннушка, милая, родная, если меня любишь, спеши, не томи меня!» Она разняла ее руки и передала Аннушку отцу. Вскоре оба скрылись в густой чаще. Галя перекрестилась. «А я?» — подумалось ей невольно. — «Увижусь ли с ними? Нет,
7: не сочтены, а может быть и минуты. Она села на лавку и стала ждать.
4: Прошло часа два, но вот издалека донесся топот. Ближе, ближе! Послышался стук в дверь и мощный голос Рослава. «Эй, отворите!» Вошел Рослав, за ним Люд и Нырок. Наконец, Оксана. Все остолбенели. «Галя! Дочка! Что это значит?» Прогремел Рослав, и брови его сдвинулись. «Не сердись, отец!» Твердо и ясно проговорила девушка. «Ты волен сделать со мною, что хочешь. Только я спасла своих друзей, и вам их теперь не догнать. Хочешь, казни меня, но душой и всеми помыслами я христианка, и не волен ты в моей душе, хоть ты и отец мне».
6: «Спасибо, дочка. Насмеялась ты над верой своих дедов и прадедов. Не спросясь моей воли, убежала из терема, чтобы спасать моих врагов? Неужто еще мало сраму на мою седую голову? Не дочь ты мне отныне. Не хочу я видеть лица твоего постылого. Готовься к казни, а пока я запру тебя в терем».
4: Похолодела Галя, в глазах затуманилась. Оксана подхватила свою ненаглядную питомицу и вместе с сокольничьими вынесла ее из землянки. Горько заливалась слезами старая Оксана, лежа на своем сеннике.
7: «Полно, не плачь, все равно не ты, другие бы отцу сказали. Не утаиться бы мне от его гнева», — говорила ей Галя.
8: «Светик ты мой ненаглядный, сердце ты мое золотое. Думала я лучше сделать, не чуяло мое сердце, что отец твой, как зверь лютый, родного детища не пожалеет».
7: «Слушай, Оксана, да в сеня всего два дня осталось, а там принесут меня в жертву. В последний раз исполни, о чем тебя прошу».
8: «Проси, родная, все для тебя сделаю».
7: «Узнай, что с ними, успели ли укрыться, живы ли, да передай от меня последнюю весточку».
8: «Это вороги-то, колдуны-то, что приворожили тебя, сгубили мое дитя ненаглядное. Сгинь они, настигни их лютая смерть».
7: «Полно, не вороги они, не колдуны, они добрые люди. Коли любишь меня, не кляни их. Вспомни, что последние дни мы с тобой вместе».
8: «Ин, будь по-твоему, голубка моя, хоть и ненавистна они мне, а не могу я тебе не угодить. Разыщу их постылых, разузнаю все, что знать желаешь, передам от тебя весточку лиходеям этим».
7: Галя ожила и даже как будто повеселела. Она быстро оторвала кусок холста от рубахи и написала на нем несколько строк палочкою, которую обмакнула в склянку с темной жидкостью.
2: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали повесть о юных христианках.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима посетил два госпиталя в городе Белгороде. Владыка совершил молебны о здравии и пообщался с тяжелоранеными бойцами и врачами госпиталя, оказав им духовную поддержку. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии совместно с Марфо-Мариинской обителью милосердия Белгородской епархии трудятся в военных госпиталях Белгорода с сентября 2024 года. За это время в работе приняли участие более 680 добровольцев со всей страны. В марте белгородские госпитали и госпитальных добровольцев патриаршей гуманитарной миссии посещал епископ Череповецкий Белозерский Игнатий. «Наши добровольцы на служение в госпиталях Белгорода являются теми, без кого пришлось бы очень трудно и раненым бойцам, и персоналу», отмечает координатор госпитальных волонтеров патриаршей гуманитарной миссии Эвелина Шпакович. «Только добровольцам патриаршей гуманитарной миссии доверено участие в столь ответственном деле, и мы делаем все, чтобы это доверие оправдать и присутствовать там, где мы действительно нужны, каждый день с утра до вечера, круглый год, независимо от праздников, отпусков, каникул и других событий». Вы слушаете новости. 1 июня, в День Святого Духа, который отмечается как главное торжество русской духовной миссии в Иерусалиме, блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III возглавил божественную литургию в Троицком соборе миссии. За литургией молились настоятельница Горнинского монастыря в Эйн-Кареме игумени Екатерина Чернышова, настоятельница Гефсиманского монастыря в честь равноапостольной Марии Магдалины игумени Елисавета Шмельц, настоятельница Спасо-Вознесенского Елеонского монастыря игуменя Иудив Заставская сестрами этих трех русских женских обителей Иерусалима. Старшая сестра Вифанской православной школы для девочек, монахиня Мария Валь, русскоязычные верующие из Иерусалима и окрестных городов и паломники. В храме присутствовали чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Израиле Викторов, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Израиле Ярошевич, представители апостольской нунциатуры и кустодии Святой Земли. Литургия совершалась на церковно-славянском, греческом, арабском и румынском языках. Богослужебные песнопения исполнил хор сестер Горнинской женской обители. По окончании литургии предстоятель Иерусалимской церкви приветствовал участников богослужения. В ответном слове архимандрит Васиан Змеев поблагодарил его блаженство за совместную молитву в этот праздничный день и многолетнюю поддержку русской духовной миссии в осуществлении ее служения. Затем патриарх Феофил и архимандрит Васиан Змеев обменялись памятными подарками. Далее собор иерархов и духовенства, православные монашествующие Святой Земли, паломники и верующие, прибывшие из славянских стран на праздник русской духовной миссии в Иерусалиме, направились из Троицкого собора в административный корпус миссии, где был дан праздничный прием в честь Дня Святого Духа. И последняя информация выпуска. Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня в 12 часов уже в 10-й раз при поддержке фонда Святой Екатерины на площади перед храмом-памятником на крови города Екатеринбурга пройдет праздничное мероприятие «Пушкинские чтения. Он победил и время, и пространство». Стихи гениального поэта прочтут политики, священники, артисты, спортсмены, библиотекари, педагоги и учащиеся. Праздник будет сопровождаться живой музыкой в исполнении артистов оркестра Уральского государственного академического русского народного хора, артистов Свердловской государственной академической филармонии. Проведет праздник солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Евгений Елпашев. Пушкинский праздник предваряет конкурс чтецов для детей «Пушкин онлайн». Участники конкурса присылают свои видеосюжеты в группу культурно-просветительского центра «Царский». Профессиональное жюри определит победителей в трех возрастных номинациях. Победители конкурса выступят в официальной программе праздника. Любой, кто придет на праздник, сможет прочесть у открытого микрофона стихи, отрывки из поэмы или сказки, вышедшие из-под пера солнца русской поэзии. Каждый, кто выступит в этот день с чтением стихов у открытого микрофона, получит памятные подарки. Вход свободный. Адрес храма на Крови, город Екатеринбург, улица Царская, 10. Отметим, накануне дня рождения великого русского поэта, 5 июня, 18:30, в культурно-просветительском центре «Царский» состоится концерт театра слова народной артистки России Тамары Ворониной «Пушкин, Романовы. Переплетение судеб». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16:15 в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: В нашем эфире цикл «Беседы о вечном». Сегодня в нем принимает участие протоиерей Виктор Величинский. Речь пойдет об иконе преподобного Андрея Рублева «Святая Троица». Беседует Светлана Ладина.
2: У нас в гостях протоиерей Виктор Величинский, настоятель храма во имя Святой Троицы поселка Староуткинск. И мы с батюшкой предлагаем вам поразмышлять о Святой Троице и внимательно посмотреть на Рублевскую икону и вспомнить ветхозаветную историю явления Троицы праотцу Аврааму и, конечно, обратиться к событиям Нового Завета. Батюшка, благословите.
3: Святая Троица, Боже наш, благослови нас.
2: Ну, это очень вообще серьезно такая тема, учитывая, что мы говорим о Творце Вселенной. Это Альфа и Омега, начало и конец. И вот как раз, может быть, нам стоит начать именно с сотворения мира, которое, как говорят исследователи, и изобразил на своей иконе Святой Троицы преподобный Андрей Рублев. Ту кульминацию сотворения мира, когда Господь говорит «сотворим человека».
3: Да, тема очень сложная, ответственная. Попробуем поразмышлять над ней. Слава Богу, у нас есть откровение Бога о себе. Бог бы не стал это откровение давать людям, если бы ему было на людей все равно. Он бы не стал открывать тайну своего триединства и вообще разговаривать, наставлять, если бы он не хотел людям добра, если бы не хотел людям спасения. И вот это откровение у нас, оно запечатлено на бумаге, буквами. Мы знаем его как Библия, которая состоит из книг, которая делится на две части. Одни книги Ветхого Завета до Христа, Бога, Его нам, открытия, пришествия, и Нового Завета, который состоит из четырех Евангелий, деяний апостольских и переписки апостольской со своими общинами, ну и, естественно, откровение Иоанна Богослова. И вот сегодня мы обращаемся к первой книге Библии, к Бытию, и там всего-то полтора листочка рассказывается о том, как Бог сотворил мир. Все остальные рассуждения на эту тему мы знаем немножко из Библии, из последующих книг наших богословов, писателей, которые, святых людей, которые на эту тему размышляют. Что мы видим в Библии? Мы видим, что там есть дни творения, что Господь сначала творит среду, в которой хочет поместить свою задумку. Высочайшее творение, которое будет в его мире. И оно будет называться человек. Поначалу это непонятно, не видно, но Господь начинает творить мир, космос, материальный мир наш, то есть духовный мир с ангелами, наш мир материальный со всеми галактиками, планетами, нашу Землю. Землю, наверное, правильно. Он отделяет воду от Земли, воду называют морями, сушу, землей. Там есть атмосфера. В верхних слоях атмосферы тоже скапливается вода в виде пара. Она является такая, как пленка на теплице. Угу. Поначалу так было удивительно, как какая-то теплица, оранжерея. Он начинает творить подводный мир, там всяких рыб. Потом на суше растения, животных. И шестым днем он творит человека. Причем человек, он создается по его образу и подобию. Человек будет в перспективе управлять миром. Он будет вместе с Богом управлять мирами. Но пока он помещается в некотором месте на этой земле, которое называется рай. Это еще не вся задумка Бога о человеке. Оказывается, это некоторые такие ясли для человека. Он должен здесь созреть. Хоть он и совершенен, человек, Адам, но он еще в своей воле совершенство не приобрел. Еще вопрос, будет ли он во всем послушен Богу?

0: Вот поэтому они не устояли в искушении попробовать какую-то свободу, по-своему все сделать, без Бога, управиться этим миром. Когда Адам с Евой перестали слушать Бога, когда они сделали все по-своему,
1: даже не по-своему,
0: когда вкусили,
1: а так, как сатана задумал.
0: Да, он подтолкнул, но все-таки они добровольно пошли на это. Да, он их искусил. Они вкусили плод познания из древа добра и зла. У них сразу произошли фантастические изменения в них. Они стали как будто безумные. Они почувствовали, как с них просто одежда спала, потому что, ну, по-видимому, они купались в этой благодати Божьей и не чувствовали себя нагими. При непослушании Богу, при грехе одежда спадает. И они стали стыдиться друг друга и от Бога прятаться в кустах, как будто у них ум отнялся. Как ты от всевидящего Бога можешь спрятаться в кустах? И Господь настолько удивительный, Он дает Адаму возможность покаяться. Он делает шум, вид, как будто приближается, чтобы Адам опомнился, вышел и сказал: «Господи, прости, я тут вот, что случилось с нами, искушение, мы такое натворили». Адам не реагирует на это. Он вот этот первый Богом дарованный ему шанс покаяться, он его игнорирует. Тогда Бог делает второй шанс, ему дает, говорит: «Адам, где ты?» И ему приходится отвечать: «Вот, мы спрятались, потому что услышали твои слова, а мы ноги, там, все такое». Он дает ему третий шанс. «А не укушал ли ты от дерева познания добра и зла?» Ну, казалось бы, скажи: «Да, Господи, именно это я сделал, и упади, и покайся». И можно было все вернуть, исправить. Ну, так как мы отношения иногда покаянием исправляем, а тут сам Господь милостивый, любящий. И третий раз Адам не использует этот шанс, Богом данный. Он начинает сваливать вину на Еву. Мы так делаем до сих пор. И дети в школе, и в институте, и взрослые люди, они на кого-то сваливают вину. Вот. Даже иногда на Господа Бога. Во всех своих не только несчастьях, даже некомфортностях. Людям все не так, погода не такая, то не так, это не так. Вот. Зачем ты это сделал? Да вот Ева меня...
1: Которую, между прочим, Господи, между прочим, ты мне дал.
0: Да, да. Сначала на Еву, потом вообще на него. Это же, ну, это же ужас. Да. И поэтому, раз возможности к осознанию, покаянию нет, то тогда приходится их, как неспособных жить даже в раю, не то что в Царстве Бога Небесном, даже в раю, их необходимо оттуда выдворить, дать им возможность. Но если своими словами перефразировать все, что там было рассказано, то Адам с Евой, ну, в принципе, сказали: «Господи, ты все так красиво сотворил, а можно мы сами вот этим всем поуправляем? Да ты не бойся, мы ничего не испортим. Дай нам, пожалуйста, ну ты же дал нам свободу все-таки воли. Ну, мы можем же выбрать такой выбор». «Да, можете, но будет все плохо, кончится». «Да ты не переживай, все будет хорошо». И Господь им же установленными правилами свободы дает им возможность, из рая выдворяет и говорит: «Хорошо, попробуйте без меня сами жить, управиться этим миром, попробуйте все способы самоуправления, которые только вы можете». И действительно, в истории чего там только не было. Вплоть до круглого стола Артура. Казалось бы, ну тут уже договоримся. Нет, человек ни при каком управлении не может договориться. Потому что каждый в отдельности взятый человек алчный, злой, сребролюбивый, эгоист, гордец, ненавидит себе подобного человека. Не может любить, от Бога оторвался. Нету с ним Бога. «А без меня не можете делать ничего же», — говорит Господь человеку. Поэтому такая трагедия произошла.
1: Насколько я знаю, есть толкования, которые поясняют Рублевскую Троицу как момент, когда Господь, сейчас немножко мы назад отмотаем, да, от грехопадения к сотворению человека, говорит: вот это сотворим. Нарушается филологическая конструкция, да, потому что до этого было все сказал, стало хорошо. Сказал, стало хорошо. А тут что-то очень серьезное, крайне серьезное. И вот Господь, зная, какую цену Он заплатит за то, чтобы их вернуть, вот на этой

0: иконе благословляет чашу, ту чашу, о которой он будет молиться в Гефсиманском саду, чтобы она его миновала, но которую он испьет до дна своими страданиями, своей крестной смертью. Батюшка, может быть, скажем об этих ангелах, которые символизируют на Рублевской иконе три лица Святой Троицы. Мне кажется, это важно, потому что не все имеют возможность как-то вникнуть в то, когда ты видишь Святую Троицу, а кто где вообще, разобраться в этом.
1: Когда, наверное, надо чуть-чуть какую-то предысторию рассказать, порассуждать немножечко о том, зачем нам в церкви существует иконопись или фрески на стенах храма. Мы же читали Ветхий Завет. Мы с вами знаем, что Господь заповедал не делать никакого изображения Бога под страхом смерти. Ну что, попытка сделать изображение Бога приводит к язычнику, ну, к язычеству, ну, в принципе, к смерти духовной. И там была действительно смерть за попытку сделать какое-то изображение. Ну и у нас есть много христианских деноминаций, которые держатся именно этого ветхозаветного установления и обвиняют православных и католическую церковь в том, что вы делаете изображение. Надо сначала об этом немножко сказать, почему же мы делаем действительно изображение, если Бог заповедовал не делать никакого изображения, потому что Бога никто никогда не видел. И изобразить его невозможно. И это правда. Поэтому, если ты изобразишь его, ты просто унизишь его, ты как-то вот его принизишь, какими-то красками нарисуешь его, ну, непонятно кого, какую-то, ну, абракадабру. И это действительно было до того времени, пока в мир не пришел Иисус Христос. И вот в мир приходит сам Бог. Он одевается в человеческое тело, то есть Бог воплощается. И человеческое тело становится видимым. И в Евангелии от Иоанна прямо так и написано, что Бога никто никогда не видел, Сына же Единородного в недре Отчим Он явил. Если Он явил, то апостолы видели, и они так и говорят, мы проповедуем то, что видели, слышали и что осязали наши руки. То есть видимый. Господь специально нам оставил плащаницу, которые в конце времен, там чуть больше 100 лет назад, когда возникли фотоаппараты, негативы, проявилось как отпечаток лица, который, когда проявились негативы на позитив, оказалось, что это такой Иисус Христос, который изображается из древности, еще с тех времен, когда на Убрусе отпечатался лик нерукотворенного Спаса. Но Он же сам эти отпечатки нам дает. Потом мы знаем, что на ветхозаветном ковчеге были ангелы. Но если нельзя их изображать, зачем Бог повелевает их изображать, вылить прямо? Мы знаем, что на опонах там, в этом храме передвижном, тоже были вышиты ангелы. Но значит, они как-то являлись людям, и люди запечатлевали их образ. Значит, они могут людям являться, люди могут их видеть. Значит, Иисус Христос, Бога-человек, нам явился. И он состоит из двух природ, и Бог, и человек. Значит, человеческую природу мы видим. Понятно, что первые века вот так икон никто не писал, потому что там 300 лет гонения было, там не до икон было, там в катакомбах жили, там наносили какие-то просто символы, или крест, или писали, или рисовали рыбу как ихтиос, да? Первым, или писали буковки «Иисус Христос», что это символизировало то, что мы верим в воплощенного, пришедшего к нам Спасителя Иисуса Христа, Бога-человека. Но вот со временем, когда уже при Константине церковь уже перестали гнать, она стала государственной религией, стали строить храмы, то появилась просто невероятная вещь, просто дар людям на земле. Иконопись, фрески появились. Конечно, там были споры, можно это делать, нельзя это делать. И на 7-м Вселенском соборе ставится точка, что Бог воплотился, потому что была ересь, когда говорили, Бог на самом деле не воплощался. Для него это унизительно принимать человеческое тело на себя, страдать так, как мы страдаем. Он просто показался вот так, как привидение, как некогда там на Ванге показался некоторый воин, там, светлый юноша на коне и стал ей повелевать. Нет ей, чтобы перекреститься. Или его перекрестить, и сразу ты бы поняла, что это привидение, это тебе обман. Наш Иисус Христос – это не привидение, это Бог. Бог действительно становится человеком. Почему это необходимо? Потому что между человеком и Богом разрыв произошел. Но как бы вот между листиком и деревом теперь… Листик лишился жизни самого Бога, и надо их было восстановить между собой, это единение реально, чтобы жизнь текла в человека, чтобы он опять начал жить, чтобы не гнил в своих грехах. И для этого надо какой-то было вот адаптер. Уж простите меня, вот электрики поймут. Потому что вот Бога с человеком соединить невозможно, мы просто, если херувимы на него смотреть не могут, мы просто сгорим, потому что Бог своим могуществом сияет, а человек немощен стал. И нам надо такой вот посредник, вот такую серединку, где бы Бога, человек Иисус Христос и божественную природу имел, и человеческую, стал бы вот соединителем. Ну уж, простите, не богословские слова, я просто деревенский священник, и я привык простым людям, простыми словами объяснять. И вот Он является вот этим посредником, через которого мы и получаем от Отца Небесного жизнь. Отец Небесный имеет жизнь в себе, дал жизнь иметь в себе и посланному сюда Богу человеку Иисусу Христу, который этой жизнью и с нами поделился, и сказал, кто не будет во мне, а я в нем, тот и не будет спасен, тот не будет иметь в себе жизни. И вот мы с вами прошли такую историю. Зачем в мир приходит сам Бог? А само написание его образа, оно как раз подчеркивает, оно как бы сказать, апеллирует или даже полемизируя с той ересью, что он вроде появился как привидение. Не, он воплотился так, что его видно было, и вот его лицо на убрусе запечатлелось. Поэтому его не только можно, это очень важно, что я сейчас скажу, Седьмой Вселенский Собор сказал, не только можно, дорогие, кто протестует против этого, что образ Иисуса Христа не только можно, его необходимо писать красками, чтобы подчеркнуть важнейшее богословское утверждение. Бог стал человеком. Он нам принес жизнь. Теперь остается к Его, этому совершенному, единственному на земле совершенному человеку Иисусу через таинство присоединиться, чтобы самому получить эту жизнь. В наш мир пришла жизнь. И мы ее рисуем в облике Бога человека Иисуса Христа, но только его человеческую природу. Божественную ее не видно, мы не можем нарисовать, написать красками. И вот получается фрески, которые Бог даровал. Ведь в древности люди же были неграмотные, а книг-то вообще только могли позволить себе только богатые семьи, образованные. А как вот людям простым донести информацию, не просто, что есть Бог, и Он тебя любит, а вот эти тонкости, вот эту библейскую историю про Рождество Иисуса Христа в Вифлееме, в яслях, как это Бог так смиренно рождается в яслях, про то, как они в Египет бежали, как вернулись, про Его проповедь, Нагорную проповедь, вот Он выходит. Ведь, и вот смотрите, мы это можем рассказать словами. Со словом мы можем записать буквами, и носителем становится евангельский лист про эту историю. Но раньше мало люди читать умели. И Господь, Он же церковь устрояет, Он же сам ее устрояет, Он Духом Святым, Он подвигает своих служителей делать то или другое. Вот церковь должна быть такая, на три части разделенная, должен быть алтарь святая святых. Это же Дух Святой научает. И поэтому иконопись, фрески в храмах – это Духом Святым Господь научил своих служителей изображать фрески. Это передача информации. И поэтому я хочу вам сказать, что за всю историю человечества. Люди давно пользуются красками, начиная от наскальных там рисунков, самых примитивных, заканчивая до сегодняшних невероятных каких-то картин. Но никто никогда лучше, чем это сделал святой Андрей Рублев, не мог изобразить, чем эта икона Святой Троицы. Потому что люди обычно изображают красоты этого мира, но это некоторое творение Божье. А Андрей Рублев, святой человек, иконописец, он смог ту духовную реальность выразить красками. Это история, это вот, это же книга, это надо ее прочитать. Это же не просто картинка, ее надо прочитать. Она несет в себе рассказ о Боге, о самом сложном откровении, которое Бог нам послал, что Он один во всей Вселенной. И это, об этом кричит весь Ветхий Завет. Но в его единичности есть сложность. И об этом в Ветхом Завете тоже намеки есть. Как раз то, что вы привели нам на память. Что когда Господь творит человека, задумал вот это творение, то там написано
0: «Сотворим».
1: «Сотворим человека по нашему образу и подобию». Как будто между ними идет разговор. И в принципе, значит, Андрей Рублев берет за основу вот этот разговор между тремя лицами Святой Троицы, и он начинает рассказывать нам эту историю вот здесь, в этой иконе Святой Троицы. Но за основу он берет, ему надо было от чего-то оттолкнуться, он берет икону посещения тремя путниками раба Божьего Авраама. К Аврааму пришли три путники. Вот они пришли. Он сначала увидел там в пустыне юношей, путников, которые идут. Он действительно в знойный день выбежал, 99-летний человек, пригласил их к себе отдохнуть, сам им ноги умыл, приказал заколоть теленка упитанного, приготовить кушать. И он с ними, когда разговаривает, то он вдруг понимает, это очень важно понять, что Андрей Рублев ведет, как бы сказать, от откровения к откровению, от понимания, что не сразу это Авраам понял, кто перед ним находится, кто его посетил. Он, разговаривая с тремя путниками, вдруг понял, что это не путники, это ангелы. И Андрей Рублев берет кисть и начинает писать. Сначала трех путников, молодых. Вот он их нарисовал, у них шесты путнические в руках. Потом он вдруг понимает, что это не путники, это ангелы. Он начинает им дорисовывать ангельские крылья и нимбы. Ну и еще то, что ангелы, они имеют, они же ни мужского, ни женского пола. У них такой нейтральный вид. И действительно, у них такого вот нейтрального лица. И потом он, когда сидит, третье его откровение, которое он понимает, что это не ангелы, это Бог. И каким-то чутьем он, наверное, понимает, что Бог один. А он с семя тремями, с ними, разговаривает как с одним Богом. Вот такое последовательное откровение Андрей Рублев прорисовывает на своей иконе. А если это Бог, то тогда Бог может сидеть только у престола, за престолом, на престоле. И он рисует посередине, среди этих трех ангелов, престол греческого типа, с выбитой нишей, куда ложатся мощи святых людей. И так, раз он царского достоинства Божьего, то он их садит на троны. Понятно, что они у Авраама были на ковре. Но здесь, раз это Бог, он повествует историю. Она не совсем уже те три юноши, которые пришли, но он рассказывает дальше, что это Бог сидит на тронах, значит, у них обязательно обувь, Бог не может босиком сидеть, у них обязательно подставка, потому что Бог с людьми не может на одном уровне быть, Он выше. Вот. И они сидят вокруг престола, и изначально, раз эта Троица нераздельная, то они сомкнутые все крыльями. Между ними зазора не должно быть. Значит, вот так. Так что можно на него посмотреть с разной стороны. И, в принципе, в центре появится тот ангел, на которого ты будешь смотреть. Но Андрей Рублев повествует нам вот эту библейскую историю о том, что в мир приходит Бога-человек, Божий Сын. А если у нас Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух, то между ними где-то должен быть ангел, который будет символизировать Отца, Сына и Святого Духа. И почему он решил показать нам не Бога Отца, а Бога Сына? Да потому что мы бы никогда не узнали Отца, если бы в мир не пришел Бог Сын. Поэтому Бог Отец по своей любви к роду человеческому, к нам на спасение посылает Бога Сына. И через Бога Сына мы получаем прощение грехов, мы получаем дар Святого Духа вообще для понимания этих духовных вопросов. Мы через Сына усыновляемся Отцу, мы в Сыне понимаем, что у нас Отец на небесах есть. Поэтому для нас важнее всего в Святой Троице, для нашего спасения, это Бог Сын, который выходит к нам навстречу, сюда, на землю, берет тело, воплощается и за нас умирает. И ад рушит, и воскресает, и дорогу на небо своим вознесением прокладывает. И так необходимо Рублеву показать нам, с вами, Бога Сына. И поэтому он, ну, как я слышал такое повествование, он просит этих ангелов, покажите нам, пожалуйста, вот этого среднего ангела, который есть Бог Сын. Вот. И вот поэтому раздвинуты эти ангелы, и перед нами возникает образ Бога Сына. Я сразу хочу извиниться, я в интернете специально смотрел толкование на Святую Троицу, и там есть совершенно разные толкования. Я служу в храме Святой Троицы, и я очень много этой темой интересовался. Я хочу вам привести несколько аргументов, почему именно вот так, ну, правильнее будет думать, что посередине Бог Сын. Но еще потому, что сзади Него есть подсказка в виде виноградной лозы. Он так и себя называет. «Я есть виноградная вас лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода». Также. Потом его расцветка. Вот голубой цвет говорит, что он принадлежит небу. А красный цвет – это цвет крови. Это говорит о том, что он прольет кровь за грехи человеческие и искупит нас. Обязательно, но по-другому никак. Вот. А дальше еще интереснее, что между ними действительно идет диалог. Вот тот, который начинается в начале первой главы Библии. «Сотворим человека». И вот он, Андрей Рублев, умудрился вот этот разговор выразить красками, без слов. Как он это сделал? Что глаза правого ангела на того ангела среднего, глаза того ангела на этого, глаза этого ангела на первого ангела. Как будто между ними идет диалог. «Сотворим человека». Но человек, Господь наперед знает, что в чести своей не устоит, он переступит законы Божьи, он отпадет и уйдет в погибель. Может, не надо его тогда творить, потому что он не устоит в свободе своей. У царя Давида в Псалме есть одна строчка просто потрясающая. Царь Давид, он воскликает один раз, говорит: «Господи, ну что значит в твоих глазах человек, что ты его помнишь?» Такая, да, помните? Он просто удивляется. А если учесть о том, что еще царю Давиду было открыто, что какую цену Господь заплатит за спасение человеческое, это просто невозможно. Господи, мы не ценим жизнь человеческую, мы не ценим своих даже близких. У нас человеческая жизнь иногда ничего не стоит. Мы знаем, сколько вот по телевизору, что иногда люди за пару тысяч убивают другого человека. Она ничего не стоит. Но что Бог видит в нас, если бы мы раскрылись? Какая красота невероятная! Она ему дороже, чем ангельская красота. Он же сотворил нас по своему образу, подобию. Какой потенциал в нас заложен? Мы только в начальном, как семечко. Мы же не знаем, что с нее вырастет. Но в семечке надо, чтобы все-таки к добру уже были порывы, чтобы потом раскрыться. И вот Господь настолько ценит будущую свою задумку, что говорит: будем спасать его, надо будет догонку за ним бежать, надо будет его обратно возвращать. Ну а кто же за грехи заплатит? Ведь вся Библия Ветхого Завета говорит, что грехи, они просто так никуда не деваются. Они смываются только кровью. Но человеческая кровь не имеет ценности такой большой. Но тогда, наверное, ценность имеет кровь Бога-человека. Его одна капелька стоит дороже всего мироздания. И он, значит, придется Богу становиться человеком и идти на смерть за нас. Но кто пойдет? Пойдет тот, через кого этот мир устроен. И в Евангелии от Иоанна мы начинаем читать эту удивительную историю. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Итак, второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, еще называется Богом Словом. Как это понять, я не знаю, но я вот у умных богословов такую мысль, она мне очень понравилась, услышал. Вот, например, вот у меня есть мысль, она нематериальная, и вы ее не можете увидеть, и вы никогда не узнаете, о чем я думаю. Но есть один способ – материализовать ее через слово, прямо моим языком, гортанью, издать звуки и рассказать, о чем я думаю. То есть вибрациями в материальном мире мы ее материализуем. И вот также и Господь, Отец, который задумал человека и мир, Он через Сына устрояет этот материальный мир и человека тоже. А Духом Святым, уже третьим лицом Троицы, все оживляет. Поэтому в мир должен идти Бог Слово, второе лицо Святой Троицы. И так мы с вами более-менее определили, что тот, который посередине, ангел, и у которого за спиной есть подсказка виноградная лоза, что это есть Бог Сын, который и пришел к нам, и воплотился. А мы знаем, что Бог Сын сидит
0: одесную
1: Отца.
0: Дальше, как в детской математической задачке, на логику.
1: Да, на логику. Да. Значит, Он сидит по правую руку Отца Небесного, значит, Отец здесь. И вот у Отца, ну, он принадлежит небу, это синий цвет, вот, или голубенький, но синий мы видим. И зеленый цвет – это цвет жизни, Бог всему жизнь дает, два цвета. Он небу принадлежит, и, значит, третий ангел по этой логике будет – Дух Святой. И он такой огненный, атласный, он горит. Ну, у него там есть синяя немножко цветов, который говорит, тоже небу принадлежит, что он же не простой там где-то кто-то. Он небу принадлежит наравне с этими ангелами. Это третье лицо Святой Троицы. И там здание, ну, тут скала, он как основание, на котором все мироздание держится. А дом, понимаете, дом, вот гнездо, это же тоже дом. Но гнездо само собой появиться не может. Там или ласточки, или воробьи, или если это муравей, там муравьи. То есть там живые существа живут, там, где есть дом. А животворит у нас все живое Дух Святый. Он домостроитель, он дает всему живому жизнь. Вот, поэтому эти верхние подсказки, они нам напоминают. И самый главный аргумент – самый невероятный, который зашифрованный в этой иконе, можно прочитать, это дальше. Ну вот ты догонишь человека. Вот. Его надо возвращать. За них надо будет умереть, за этих людей. И придется Богочеловеку, который воплотится, Сын Божий, станет Богочеловеком, умереть за них. Но для того, чтобы вернуть, это только одна проблема. Вернуть издалека людей обратно в обители Бога. Но надо их еще вернуть им первозданную красоту и даже больше. Им надо дать такую пищу, которая приводит в жизнь вечную, которая дает качество им, вот те святые великие, которые будут в Иисуса Христа. Но тогда им надо к Иисусу Христу как-то вот приобщиться, чтобы какое-то переливание крови сделать, что ли, чтобы его качества святые перетекли в каждого, кто поверит в Него. Кто в Иисусе Христе, Бога-человеке, увидит своего Спасителя. Вот. И этот средний ангел, перед ним стоит задача. Ты должен воплотиться и умереть за людей. И стать пищей для людей. Вот бычка зачем зарезали, убили, приготовив пищу? Да мы грешники стали, и Авраам поступает как грешники. Мы отымаем жизнь у... Ну, мы по-другому сейчас жить не можем. У животинки, чтобы продлить свою бестолковую жизнь. Сегодня теленка, завтра курицу, там еще что-то. Мы за счет их продлеваем жизнь. Но даже манна небесная в пустыне не дала им святости. Продлевала жизнь вот эту обычного грешную человека, но святости не дала. Значит, надо не просто за людей умереть, кровью свои грехи замыть, но еще надо, чтобы это была пища, которая приводит в жизнь вечную. И вот средний ангел соглашается, чтобы быть жертвой за людей, так как и быть пищей, как этот агнец сегодня, ну, по Аврааму в распоряжению, стал пищей, ну, вроде для нас угощением. И там действительно в этой чаше нарисована, ну, по-видимому, голова маленького теленка. Там есть ноздри, глаза, как бы маленькие проклюнувшие рожки. Вот. И это, видать, специально было нарисовано не часть, ну, не просто пища, а что это действительно теленок, который был заклан. И этот ангел говорит, благословляя ее, говорит, соглашаюсь умереть за людей, потому что эта задумка очень красивая. Они достойны, чтобы жить. Я готов такую цену, такую жертву за них принести. И сам лечь в чашу своим телом и кровью после заклания и воскресения, чтобы они через это причастие получили жизнь вечную. Ну и последнее, я так долго рассказывал, что тут не остановишься. И последнее, это очень гениальная вещь. Как для нее, до нее додумался Андрей Рублев. И вот посмотрите, перед нами чаша, в которой земная пища, телец. Она, ну, вот такая. И если вот так отойти от иконы и прикрыть немножко глаза, то можно увидеть, что контуры правого ангела и левого ангела образовывают большую чашу, в которую автоматически попадает средний ангел, который воплотится, будет Бога-человеком Иисусом Христом, за наши грехи умрет, войдет в ад, все разрушит, воскресением победит смерть, даст в таинстве Евхаристии, причастия нам возможность соединиться с Его святостью. И именно благодаря этому соединению с Иисусом Христом человек обновится и станет подобен Ему. И только потом делается способным войти в Царство Небесное. И кто не будет кушать этот хлеб Богом данный, тело и кровь Христа, Бога в чаше, тот не спасется, тот не освятится, тот не обновится. Ну и последнее внимание. Это может происходить таинство только в одной единственной церкви, которую Господь оставил на земле, которые врата ада не одолеют и которые до сих пор дают этих святых, подобных Христу.
0: Батюшка, ну и говоря об основании новозаветной церкви, мы совершенно логично переходим от всего того, что вы рассказали, к событию сошествия Святого Духа на апостолов. Конечно. Когда все сбылось, вот уже все сбылось, то, что задумывалось тогда, да, в Троичном Совете.
1: И церковь родилась при сошествии Святого Духа. Иначе она, ну, она была бы безжизненная. Но так как апостолы, хоть они 3,5 года слушали Иисуса Христа, первое же испытание Христа Бога арестовывают, и они разбегаются. И трясутся там в доме, где, в принципе, и тайна вечеря была, закрывают двери, зашторывают окна, чтобы никто их не нашел. Нет у них ни мужества, ни силы проповедовать Христа Бога. Им надо обновление духовное, им необходима мудрость, чтобы они не заботились, что говорить, а чтобы сам Дух Божий в них говорил, и они силою Бога, Духа Святого, проповедовали Евангелие. И вот у нас есть расстояние между Пасхой и Святой Троицей. Мы ее идем, это расстояние. И вот у нас уже вот в среду, значит, было преполовение. Прожили мы его. Это половина пути. И естественно, что у нас еще идет празднование Пасхи. Мы поем «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровал». А вот уже на преполовении мы начинаем затрагивать новую тему. Мы уже Церковь обращает внимание на сошествие Святого Духа, на откровение людям вот этой сложности в Святой Троице, потому что без нее, без этого откровения невозможно понять принципы духовной жизни, и невозможно с Богом строить отношения, и невозможно тогда понимать таинство и в них участвовать. И уже на преполовение мы поем о благодати, которая будет дана ученикам и последователям, которая нам откроет эти тайны, которая сделает Богу людей освященными и своими, и пристреливает нас или нацеливает уже на День Святой Троицы. И когда мы тогда доживем, ведь смотрите, мы сейчас не поем одну молитву, но которую мы скажем. А начинается словами, обращенными именно к Духу Святому, без которого нет святой духовной жизни. Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, приди и вселися вны. Мы пока не говорим. Для того, чтобы соскучиться по этим словам, когда придет день Святой Троицы, чтобы мы, воспев эти слова опять, могли бы проникнуться глубиною этих слов, что мы обращаемся к Духу Святому, к третьему лицу Святой Троицы, чтобы мы научились с Ним строить отношения. Сначала с Иисусом Христом в покаянии, в искуплении, в причащении. Просим, чтобы Он нам послал Духа Святого. И только потом мы начинаем понимать, кто такой Отец Небесный.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Виктор Величинский, беседовала Светлана Ладина, программа из студии телеканала «Союз».
3: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На протяжении 14 лет фестиваль Дней славянской письменности и культуры в Артемовском муниципальном округе Алапаевской епархии служит цели сохранения и приумножения традиционных для нашей страны духовных ценностей, родного слова и культурного наследия, завещанного нам святыми равноапостольными братьями-просветителями Кириллом и Мефодием. В этом году 14-й районный фестиваль Дней славянской письменности и культуры обрел новую традицию – проведение семейного слета «Радость быть вместе». В слете приняли участие 40 семей, для которых организаторы приготовили разнообразные активности. Вручение паспорта гражданина Российской Федерации, концерт, открытие на территории муниципалитета отделения «Родные любимые», яркие фотозоны, выставку Артемовского исторического музея «Артемовские святыни» и творческие мастер-классы. В течение декады Дней славянской письменности и культуры во всех школах и детских садах муниципального округа с большим успехом и вовлечением участников всех возрастов провели цикл мероприятий, в том числе классные часы и беседы о житии святых Кирилла и Мефодия, возникновении кириллицы и глаголицы, развитии русской письменности. Художественные мастер-классы «Буквица» и выставки работ по итогам мастер-классов, квиз «Азбукведи», игровые программы «Славянские народные игры», литературные перформансы «Ожившая летопись», а для старшеклассников дискуссии на тему «Язык изменчив, как сама жизнь» и, конечно, тематические книжные выставки. Кроме того, учреждения культуры провели просветительское мероприятие «Слову дана была жизнь», литературно-музыкальную гостиную, посвященную Дню славянской письменности и культуры, «Старина далекая да сердцу близкая», концерт «Это все мое родное» и ряд других. Провели традиционный для муниципалитета конкурс изобразительного искусства «Горжусь тобою, Родина моя», который на протяжении 14 лет собирает жить округа от мала до велика. В этом году на конкурс представили работы в направлении изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и фотоискусство. Участники постарались раскрыть темы, посвященные красоте родного края, семейным традициям, истории возникновения славянской письменности и православным святыням. Завершился фестиваль большим праздничным концертом во Дворце культуры имени Попова. Организаторы фестиваля «Артемовское благочиние Алапаевской епархии, Управление образования Артемовского муниципального округа и администрации Артемовского муниципального округа. Инициатором проведения слета выступило местное отделение «Движение первых». В эфире новости. Экспонаты выставки изделий для бойцов СВО, проведенные в преддверии Дня Победы в здании областного парламента Свердловской области, в начале июня отправятся в зону боевых действий в составе гуманитарного груза. Как сообщила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, за время работы в здании парламента второй выставки изделий для бойцов СВО ее посетили около 4000 уральцев. Среди них школьники, студенты, волонтеры, представители общественных организаций и ветераны. Глава областного парламента отметила, что многие из участников выставки находятся на связи с нашими военнослужащими и знают, что они очень ждут посылки с выставочными изделиями, ведь они облегчат им службу. А мы на этом не останавливаемся. Впереди подготовка к следующей экспозиции, в которой примут участие еще больше муниципалитетов, сказала Людмила Бабушкина. Представленные на выставке снаряжение, начиная от маскировочных элементов и заканчивая предметами первой необходимости, изготовлено руками жителей Свердловской области, в том числе школьников и пенсионеров. Из 25 муниципалитетов Среднего Урала участницы отделений женского движения собрали свыше 1000 изделий. Напомним, вторая выставка изделий для бойцов СВО проходила в здании законодательного собрания Свердловской области с 6 по 29 мая. Координатором организаторов экспозиции «Женское движение Единой России» Свердловской области выступила Людмила Бабушкина. Проект объединил более 25 тысяч жительниц Среднего Урала. Участницы каждого из 80 местных отделений собственноручно создают вещи и предметы для участников специальной военной операции. Депутаты областного парламента неоднократно посещали Донецкую Народную Республику и направляли гуманитарные грузы в зоны проведения боевых действий. За годы спецоперации парламентарии приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Среди гарантий освобождения от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры. В адрес поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности, в том числе обеспечение бесплатным питанием, инвентарем, одеждой и обувью, либо денежные компенсации. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Владимир Владимирович Беляев, выдающийся российский композитор и педагог, чье творчество глубоко укорено в русских национальных традициях. Владимир Владимирович, мы уже с вами беседовали о песне «Улетела душа». Расскажите немного больше. Эта песня вызывает сильные эмоции у слушателей в разных странах. В чем, по-вашему, секрет такой уникальности?
1: Эта песня написана на стихи монахини Марии. А монахиня Мария рассказывала, что эти стихи у нее родились на смерть ее близкой подруги. Но интересно, что эту песню очень любят петь дети. Они поют, они не понимают, я думаю, что о чем они поют, что такое душа, куда она улетела. Но им нравится петь, и кое-кто из них, конечно, задумывается, но я думаю, что не глубоко, потому что в том возрасте, значит, жизнь кажется вечной, и, значит, такой лишь образ художественно улетела душа. Конечно, родители воспринимают по-другому, и слушатели воспринимают по-другому. Эта песня, она пелась во многих залах, многими исполнителями, солистами, хорами, детскими хорами. Одно из самых памятных впечатлений было в Киеве еще до 2014 года. Мы туда приезжали с моим авторским концертом и пели эту песню в Киевской филармонии, исполняли девочки-гуслярши, они играли на русских гуслях и пели даже не голосом, а какой-то душой, ползала, плакал. Ну и мне часто тоже говорили исполнители-солисты, что когда эта песня звучит, то многие женщины со слезами на глазах либо в зале, либо выходят вытереть слезы в фойе. А в чем дело? Ну, наверное, сама тема такая, она очень сложна для поэтического раскрытия. А у монахини Марии, которая до того, как она приняла постриг и это имя монахини Мария, это была простая учительница, воронежская учительница музыки, она писала стихи для детей и писала очень понятными фразами, понятными образами. И вот эта понятность, которая воспринимается сразу, потому что в песне очень важно, чтобы это содержание воспринималось на слух. Это дано очень немногим. Это тут есть специфика написания стихов для песен. И там как раз вот восприятие стихов на слух, потому что мы обычно понимаем, о чем в стихах говорится, обычно, когда читаешь глазами. Вот. Ну, и либо это читает великий профессионал. А здесь эти стихи идеально легли на музыку. А музыку я писал в жанре духовной, религиозной духовной лирики.
0: Правильно ли я понимаю, что когда вы говорите «особый стих», «рифма», то есть это в простоте стиха или в особом русском настроении музыки? Духовная музыка, что вы имели в виду, вот как в тандеме они слились? Почему все-таки это вызывает такие эмоции у человека?
1: Немецкие теоретик Риммер говорил, что мелодия – это есть омузыкаленная человеческая речь. И вот стихи монахини Марии, они сами по себе музыкальные. в них заключена какая-то тайна, какой-то фанизм. Улетела душа в небеса не спеша, тихо-тихо, без слез, ангел взял и унес. Какая-то есть завораживающая тайна в этом, уже в одних стихах. И когда они еще подкрепляются музыкой, соответствующей аранжировкой, исполнением, то это и производит впечатление на слушателей. А когда я писал эту песню, я, конечно, не думал, что получится, это получалось само собой. Но я написал целый цикл духовных песен на стихи монахини Марии. Это было 80-е годы прошлого века. Тогда эти песни не звучали, их никто не исполнял. Это я просто писал, потому что не мог не написать, ибо это все рождалось непосредственно. Вот ко мне попали ее стихи, это самоздат, сборничек ее стихов. И я моментально написал штук 10 этих песен, которые лежали, ждали своего часа. И они дождались своей участи в 90-е годы, но в основном сейчас в новом тысячелетии.
0: А передо мной лежит диск. Что входит сюда?
1: Этот диск встает заря над храмом. Здесь самая распространенная песня из этого цикла «Творите добрые дела». На этой песне за прошедшие десятилетия воспитались, я думаю, миллионы наших детей, не только в Москве, но и по всей России. Мне очень приятно, когда встречаешь взрослого человека, он узнает, что это я автор этой песни. Ну, так я же ее в детстве пел. Это самый такой большой подарок для автора, что вот он пел, он помнит, и значит, частица моего видения мира, моего духа, значит, осталась в этом ребенке, который стал взрослым, наверное, передает это своим детям. А там же из этого сборника молитва о княгине Елизавете, которая пока еще широко не исполняется. «В душе своей воздвигни храм, душа моя Творца благослови». Значит, движение поют школьники Москвы, которые объединяют 110 или 120 тысяч московских школьников. Вот они практически все любят петь песню «Ангел». Они меня не знают, я с ними не встречаюсь, но им просто нравится. И это самое главное, чтобы песня нашла своих почитателей. Вот это, я думаю, что самое важное в творчестве — написать и понять, что эта песня нужна. Я всегда привожу в пример песню «Ой, мороз, мороз», которая сейчас считается народной, но была написана в 1954 году певица из Воронежского хора. Вот на нее что-то снизошло, она 3 дня не находила себе места, пока не сочинила текст, не сочинила эту песню. И ей Зыкина предлагала: давай мы зарегистрируем, что это твоя песня. Она говорит: я счастлива из-за того, что я ее написала, мне ничего не надо. Вот я написала эту песню, я пою, хор поет, люди поют. Вот в этом счастье заключено.
0: Ваше произведение на стихи Матери Марии – это музыка для храма, для концертного зала или для келейного прослушивания? Где она должна звучать в идеале?
1: Это жанр бытовой религиозной лирики. Это песни, которые во всем мире, в Европе пели прихожане дома. Это песни, которые прихожане увезли 300 лет назад в Америку. Это бытовая музыка, которая должна исполняться в концертах, дома, которую приятно услышать.
0: Вот вы упомянули бытовой жанр и в то же самое время spiritual. Spirit – дух, душа. То есть получается, что наша душа, которая попадает домой, будучи здесь на земле в гостях. Вы как-то упоминали, что сегодня иная музыка правит балом. Видите ли вы свою работу над духовными циклами как способ сопротивления, может быть, массовой культуре?
1: Ну, фактически это так и есть, я об этом, конечно, не думаю. И в искусстве постоянно идет вот эта борьба, потому что то, что навязывается миллионам наших соотечественников с экранов первых каналов телевизионных, с радио, это все кем-то проплачено. Мои песни никем не проплачены. Они не имели никакой пропаганды. Они не звучали по центральным каналам. Но они живут, потому что в них есть потребность. Вот это движение «Поют школьники Москвы», которое объединяет больше 100 тысяч человек. Они регулярно дают концерты в центральных залах столицы, где поет сводный хор школьников Москвы. Но это никто не замечает. А вот истинная потребность в какой-то музыке, которая существует сейчас

0: предпочитают не вспоминать, но это было. Поэтому, чтобы что-то развивать, надо, конечно, знать. И этот процесс сейчас продолжается. Что в результате получится, нам сказать трудно. Но главное, что мы сейчас имеем возможность познавать вот это богатство, накопленное в жанре русской духовной музыки.
1: Чувствуете ли вы незримое присутствие автора, когда работаете над ее строками? Бывали ли случаи, когда музыка словно приходила сама?
0: Ну, я и говорил, что обычно чаще всего в писанном жанре мелодия приходит сама, хотя этот принцип в основном свойственен для авторской песни. Где авторская песня – это есть омузыкальная человеческая речь. Профессиональный же композитор, он должен более тщательно работать над интонацией, над мелодией. Я своим студентам часто показываю, что, значит, берешь какое-то четверостишье любого автора, и что при профессиональном отношении к этим стихам сразу же можно найти десятки вариантов ритмических, мелодических, гармонических, десятки. И сложность будет в том, чтобы из этих десяток вариантов выбрать самый подходящий. Значит, есть и такая форма работы. А некоторые песни, вот как песни на стихи «Монахини Марии», они рождались сразу и не требовали никакой обработки, это вот спонтанно.
1: Что бы вы посоветовали современным композиторам, которые боятся браться за духовные темы или за поэзию такого масштаба, как у «Монахини Марии»?
0: Тут невозможно давать совет, потому что каждому композитору хочется, чтобы его музыка звучала, чтобы она приносила людям радость. Сейчас у нас перекрыты все пути пропаганды на центральных каналах, где звучат только те произведения, за которые уплачены большие деньги. Поэтому композиторам остается писать или для себя, или для ограниченного круга своих почитателей, друзей, коллег. И мы получаем удовольствие от того, если песня удалась, если мы чувствуем, что истинно получилось. И я всегда вспоминаю запись из дневника Адоевского, где он пишет, что вот вчера с Ференцем Листом обедали в Берлине в ресторане. К нам подсел известнейший австрийский поэт и искусствовед Рельштаб, который так ругал бедного молодого Франца Шуберта за то, что Франц Шуберт своей музыкой испортил его замечательные стихи. Речь шла о «Вечерней серенаде», хит на все времена. Значит, но поэт не мог оценить, насколько это гениально, насколько это, что, наверное, его имя останется в веках только благодаря тому, что Шуберту попались эти стихи.
1: Владимир Владимирович, благодарю вас за то, что вы совершили удивительное, то есть то, что вы дали музыке прорасти сквозь строки Матери Марии, соединив их с радостью Пасхи, с радостью Рождества и с мощью русского пения, хора, оркестра. С вами была Ирина Васильевич и Владимир Владимирович Беляев.

Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в библиотеку Храма Вознесения Господня. Именно здесь состоится патриотический концерт, посвященный Дню Победы. Для вас выступают участники молодежного клуба архиерейского Вознесенского подворья, а изюминкой музыкального концерта станет исполнение песен не под живую музыку и не под фонограмму, а под настоящий патефон. А патефон и проигрывание граммофонных пластинок сыграло значительную роль в годы Великой Отечественной войны. Это переносное устройство помогало поддерживать боевой дух солдат, напоминало о доме, вселяло веру в победу, веру в себя. И не случайно именно ребята выбрали патефон.

Спасибо огромное, Наталья, за такое прекрасное исполнение Алёши. Алёша сейчас стоит перед глазами у всех у нас, я думаю, до сих пор. Следующая композиция, дуэт. Песня называется «Журавли», а исполнять их будут Соколова Елена и Женечка Шиляева.

следующая песня, которая уже тоже прочно ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне, «Смуглянка» в исполнении Фроловой Анастасии.

Спасибо, Анастасия. Друзья, а сейчас для вас прозвучит кое-что интересное и необычное. Музыка из кинофильма «Список Шиндлера» для вас исполнит Павлова Екатерина. Катеньке всего 20 лет, и из них, представьте себе, 17 лет она играет на домре. Поэтому по секрету вам скажу, «Список Шиндлера» уже слышал не раз, но каждый раз с таким большим удовольствием слушаю. Пожалуйста, аплодисменты.

совершенно волшебно, чарующий звук. Правда, согласны со мной? Да? Спасибо большое, Екатерина, за такое великолепное исполнение. Катя, Катенька, Катюша. Легендарной стала песня «Катюша», написанная в конце 30-х годов, когда еще никто не думал о войне. Весна, цветущие сады, любовь и верность. Катюша олицетворяла все самое лучшее, что в жизни вообще существует. Все, что пытался разрушить беспощадный враг. Существовало множество вариантов Катюши. Она стала одной из самых любимых песен. Все мы любим милую Катюшу. Любим слышать, как она поет. Из врага выматывает душу, а друзьям отваги придает. А теперь, друзья, мы хотим предложить вам попеть вместе с нами. На экране будут выводиться песни, тексты песен, и мы будем рады исполнить их всем залом. Пожалуйста, присоединяйтесь.

спасибо, друзья, вам за такой прекрасный сторону. Вы замечательно поете. И еще одна песня. Нет, не одна. Но следующая песня, которую мы с вами вместе споем, называется «Три танкиста». Я думаю, вы ее тоже многие знаете. Но кто не знает, внимание на экран.

Браво, друзья, давайте поаплодируем еще раз сами себе за прекрасное исполнение этих песен. И следующая песня, которую вы тоже споете вместе с нами,

0: Сейчас я дам слово Анне, зрителю концерта. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня были на молодежном концерте. Почему молодежь? А почему я так сказала? Потому что очень здорово, что у нас молодые люди, которым по 20, по 25 лет, устраивают своими силами такие праздничные концерты. А повод – это победа в Великой Отечественной войне, праздник 9 мая. Что вас поразило, что впечатлило?
1: Меня поразило то, что такое молодое поколение и так здорово помнит и не забывает те чудесные времена, победные времена. Вот. Они, конечно, связаны не только с радостью, они связаны и с грустью. Но самое главное, что мы, поколение, мне, конечно, уже не 25 лет, а намного больше, скажем так, в два раза больше. Вот. Но мне очень приятно, что, несмотря на то, что поколение молодое, оно все песни знает, помнит, и что эта память хранится до сих пор, потому что память в нашей жизни – это очень важная вещь, потому что память наша, она расширяет наши сердца, она дает стимул, какой-то духовный задор нам для того, чтобы мы могли жить дальше, помня вот этот подвиг наших родственников, наших родных и близких, которых, к сожалению, уже нет в живых. Но мы с гордо поднятой головой говорим, что мы россияне, что мы Россия, что мы единый народ, и мы идем дальше, только вперед.
0: Без прошлого нет настоящего. Вот вспомнилось мне сейчас. И спасибо ребятам, что они помнят, действительно, как вы сказали, и своими, и вот вкладывая свою частичку сердца, организовывают такие концерты бесплатные при храме Вознесения Господня для всех прихожан, гостей. То есть вы прихожанка, я так понимаю, и просто после воскресной литургии пришли сегодня на концерт.
1: Да, все верно. Я прихожанка храма. И поскольку концерт анонсировали, я не знала, что он будет до того, как шла в храм. И очень рада, что я на нем побывала, потому что я словно...
0: Очень трогательно. И многие песни, они вот прям сердце мое, мое личное сердце задели. Ребятам огромного здоровья и побольше таких хороших концертов.
1: Да, спасибо им огромное. А что касается вернуться в детство, я вспомнила, как дедушка меня учил. Точнее, не то, что учил, он сам пел песню «Катюша» очень часто. Ну, не только «Катюша», еще песню «Журавли». Вот это самые мои любимые песни, они тоже сегодня прозвучали. Очень трогательно.
0: Я сейчас тоже расплачусь, видите. Шла и думала, 17 мая, вроде как бы День Победы-то прошел, но все равно это будет актуально всегда.
1: Это до сих пор, это актуально до сих пор, это актуально, можно сказать, каждый день, потому что каждый день эти воспоминания. Они просто, да, они все время с нами. Они все время с нами, потому что в голове всегда рассказы стоят в голове. Они никогда не забудутся и никогда не забываются.
2: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
2: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

и лично познакомиться с автором внутреннего убранства храма. Мы были в Москве и Петербурге, рисовали разные здания, улицы и людей, но никогда не рисовали именно храмы. И когда слушаешь историю храма, про жизнь святых, про внутреннее строение храма, про иконы и фрески, это увлекает и, конечно, отражается на работе любого художника, делится ученица Мария. История храма действительно впечатляет. Первый камень заложили в 1862 году. Его построили прямо на скальном основании без фундамента, а на колокольню средства пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930 году храм закрыли и использовали под хранение зерна, а после пожара забросили на десятилетие. В 2005 году жители села приняли решение поднять святыню из руин, и их труды поддержали учредители фонда святой Екатерины. Теперь здесь находится один из центров православия Урала. Не так много людей занимается росписью, это редкая профессия, и то, что у нас есть возможность познакомить детей с таким монументальным искусством, это большое дело. Работа в храме всегда идет поэтапно, долго, здесь нет времени для спешки. Иконография – это целая наука, где используются разные варианты техник, от силикатных красок до тусусального золота, где надо учитывать высоту храма, ракурсы, понимание, как изображения будут смотреться снизу и так далее, делится наставник Илья Фирулев. Встреча будущих художников с состоявшимися мастерами считается лучшим из форматов обучения. Подобные мастер-классы позволяют начать раннюю профессиональную ориентацию детей, чтобы при переходе к высшему образованию они могли определиться со своей будущей профессией. А если говорить о художниках-монументалистах, то они занимают самый высокий рейтинг среди художественного образования. Это одно из самых сложных и интересных направлений, где рождаются проекты, которые живут сотни и тысячи лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, сегодня 3 июня по новому стилю или 21 мая по старому. И сегодня мы торжественно прославляем Владимирскую икону Божией Матери. Этот праздник установлен в память о спасении Москвы от нашествия крымского хана Махмед-Гирея в 1521 году, а также память святых равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены, живших в III и первой половине IV века, благоверных князей XII века Константина Ярослава Святославича и чад его Михаила и Феодора Муромских чудотворцев, преподобного Кассиана Грека, угличского чудотворца XV века. Празднуется обретение мощей блаженного Андрея Симбирского Огородникова в 1998 году. Прославляются соборы карельских, симбирских и уфимских святых и иконы Божией Матери: Тупичевская, Ростовская, Владимирская, Владимирская, Заоникиевская, Владимирская, Ростовская, Сырковская, Владимирская, Красногорская, Черногорская, Флорищевская, Владимирская, Аранская и умиление Псково-Печерское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы мысленно вернемся к переломному моменту в истории становления христианства, к эпохе правления святого равноапостольного царя Константина Великого. Святой император Константин родился в провинции Верхняя Мёзия в городе Наис, ныне это город Ниш в Сербии, около 272 года. Отцом святого Константина был Констанций I Хлор, впоследствии провозглашенный Цезарем Галлии и Британии, а матерью его – будущая святая и равноапостольная Елена, происходившая из простой семьи. Согласно историку Евтропию, Констанций был человеком мягким, скромным и при этом отличался терпимостью к христианам. Христианкой была и святая Елена. Так как Елена была из простого народа, то впоследствии Констанцию пришлось разойтись с ней и жениться на падчерице Августа Максимиана Геркулия Феодоре. Согласно законам того времени, из-за происхождения ни святая Елена, ни его сын Константин автоматически не имели никаких прав. Но благодаря Констанцию Хлору Елена продолжала занимать видное место при дворе сначала своего бывшего мужа, а затем и сына. В результате второго брака Констанция у Константина оказалось 3 сводных брата и 3 сводных сестры. Однако Константин был

0: ее платье и так умильно стал просить, что она остановилась. «Душенька, Тринушка», — говорил он, — «ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая. Пожалуйста, оставь мою чернушку. Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра». Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень-очень жаль было империала, но он вспомнил о чернушке и с твердостью отдал драгоценный подарок. Таким образом, чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель, кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье.
1: Для ребят прозвучала первая глава сказки Антония Погорельского «Черная курица» или «Подземные жители». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом, участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о периодах панславизма и балканского кризиса XIX века в России.

0: Чехословакии. В отличие от поляков, там были очень популярны русофильские настроения. Кстати, они были популярны вообще до 1968 года. До Пражской весны, до советских танков на улицах Праги. До этого русофильство в самом своем прямом смысле было мейнстримом, особенно в Чехии, потому что деятели культуры, там всякие были общества у них, там чешско-русской дружбы, чешские музыканты постоянно паслись в Москве и в Петербурге, там, например, в окружении Петра Ильича Чайковского, там сразу несколько чехов было. Там, если вспомнить, скажем, великий композитор Леош Яночек, у него там мотивы и Гоголя, и Толстого, там и на «Грозу Островского» оперу написал. Вот. То есть это было. Но это совершенно не значит, что они хотят входить в общеславянскую какую-то имперскую структуру под эгидой России. Ничего подобного. Они мечтают о независимости. При прекрасном отношении к России. В Первую мировую войну, как вы знаете, они будут дивизиями переходить на нашу сторону. Вот. Но совсем не для того, чтобы становиться под общий флаг. Тот же самый случай касается хорватов. Тот же самый случай касается словенцев. Я уже не говорю про такой специфический славянский народ, как башняки. Mm. Дело в том, что на Балканах, ну, Балканы, знаете, как потом Бисмарк сказал, дурдом Европы. Пороховой погреб Европы и дурдом Европы. Вот мы сейчас к этому уже будем подходить. Там же есть целый ряд славянских народов, которые исповедуют ислам. Башняки, в первую очередь, ну, очень в большом проценте македонцы. Есть совсем небольшие этнические вот такие образования, памаки, чаки, гаранцы, жупанцы. Они говорят в основном либо на диалекте болгарского, либо на диалекте сербо-хорватского языка. Но они по культуре принадлежат миру ислама. Кстати, во всех войнах с Османской империей они все воевали за турок. То есть там вообще в этой среде вообще никакие разговоры о панславизме даже в принципе не возникали. Сейчас будет отдельный разговор о Болгарии. А вот пока мы скажем совсем про интересный аспект. Сербия. Значит, дело в том, что Сербия как государство возникает в результате двух сербских восстаний в начале XIX века, 1810-12 и потом 1829-30. В обоих случаях при участии русских войск. К 30-му году Сербия оформляется как княжество, потом где-то ближе к Балканскому кризису, о котором будет идти речь, королевство. Вот, ну, сравнительно небольшое государство. Ну, дело в том, что это даже не сегодняшняя Сербия, потому что некоторые районы сегодняшней Сербии, на северной части, они тогда входили в Австрийскую империю. Вот. И со совершенно акулье-китовыми амбициями. И вот дело в том, что для того, чтобы понять вообще, во что сейчас русский панславизм впрыгнет, нужно вспомнить, что в Сербии где-то ближе к середине как раз 19 века, вот прямо, что называется, ноздря в ноздрю с возникновением реформ в России, был политический деятель, очень известный по имени Илья Горошанин. Он такой весьма известный персонаж, он там и какие-то государственные должности возглавлял при короле Милане Обреновиче. Вот важно, что он написал брошюру, которая называется «Начертание», то есть как бы проект для сербского народа. Проект этот гласил, что нужно создавать Югославию. То есть вот это балканский вариант панславизма. Вот, как вы помните, этот проект в 20 веке реализовался, только другое дело, что он оказался химерическим, как мы сейчас понимаем. Тем не менее, Югославия, которая должна быть включены все славянские народы Балкан под эгидой сербской короны. Кстати, он там не только славян включал, он там албанцев включал, тоже их приписывал к славянам, хотя они такие же славяне, как я сейчас, негр. Вот это единственный народ Балкан, который представляет дославянское население, еще до нашествия славян в VI веке. Отношения у албанцев со славянами нежные, как у собаки с кошкой по сей день. Вот. То есть у них даже фольклор по обе стороны, что у сербов, что у албанцев, весь такой взаимно-антагонистичный. Не могу процитировать, ни одна цензура не пропустит. Так вот, и самое потрясающее, вот теперь прошу предельного внимания, как говорится, фанфары в студию. Дело в том, что Горошанин прямо это прописал, что у нас у самих сил на это не хватит. То есть у Сербии при всем героизме, а у него там, знаете, какие мечты были, мы должны стать светом славянства для всего мира. То есть это он на себя, эти самые, знаете, это как сербский Данилевский, понимаете? Только у Данилевского-то за спиной могла быть вся мощь Российской империи, а тут, извините, только виртуальность абсолютная. И он четко прописал, за нас все сделает Россия. Россия любит славян. Россия православная. Знаете, классическая песня в Сербии была «Не боитесь, люди, авиона, нас и русские 300 миллиона, нас и русские 300 миллиона, нас без русских полавалиона». Перевод «Не бойтесь авиации, нас русскими 300 миллионов, а без русских мы в грузовике в одном поместимся все». Вот. Эта песня уже 20 века, но четко и очень цинично прописано: русские любят славян, русские нам помогут. Даже фигового листочка никакого. То есть просто с самого начала вот этот сербский, балканский, вот этот вот вариант панславизма, то есть они уже знали о том, что в России вот такие движения возникают. И дальше абсолютно такая спокойная паразитарная позиция. Это почти как в эпоху Хрущева. Знаете, вот если африканские страны, они быстро поняли, надо флаг на звезду, автомат Калашникова в герб и сказать слово «социализм» в Конституции. И Хрущев, а потом Брежнев им отвалит по 2,5 миллиарда инвалюты в каждую страну ежегодно. Разрушит собственную экономику, а они будут там себе это использовать. Вот это же матрица. Это же матрица. Это ружье, которое висело на стене, выстрелит в 1914 году. Мы еще к этому вернемся. А вот сейчас будем говорить о том, как это все для России обернулось первой серией в связи с балканским кризисом, да, 60-х, 70-х годов.
1: О ярких представителях, литератах мы еще поговорим.
0: Конечно. Да? Нет, видите, я вам хочу сказать, яркий литератор – это Достоевский.
1: Нет, безусловно. Да. Ну, например, вот Алексей Хомяков, который Хомяков, в своем творчестве.
0: Да. Хомяков, Аксаковы, да, однозначно, да, однозначно. Да. Вот вообще я хочу вам сказать, вот как раз в области литературы русские панслависты перекликались с чехами и хорватами. Ну, достаточно сказать, что у Данилевского в одной из глав России и Европы эпиграфом приложена отрывок из поэмы Яна Колора, вот этого, и там характерный текст. «Я говорил, а теперь кричу, славяне, будьте всем или ничем». Хорошая цитата. Да, конечно, то есть, ну, скажем, Чайковский впоследствии, когда писал коронационную кантату «Москва», да, она на стихи Хомякова, и она абсолютно панславистская. Там четко, абсолютно.
1: Ну, вот его знаменитый «Не гул Москвы прошел в народе, весть родилась не в нашем роде, то древний глаз, то свыше глаз, четвертый век уж на исходе, свершится он, и грянет час, и своды древней Софии, и возобновленной Византии вновь осенят Христов алтарь. Да, да. Поди пред ним, о царь России, и встань, как все славянский царь».
0: Да, да, да. конечно. Вот, я говорю, у Чайковского кантата «Москва» там просто открытым текстом там цитируется концепция Третьего Рима и так далее. Что интересно, сам Чайковский этих идей не разделял. И он вообще эти произведения не любил. Увертюра 1812 год, кантата «Москва». Ну, это к случаю. Но он четко это озвучил, абсолютно, как бы, у Хомякова, у Аксакова, там, вот. А у Достоевского совсем интересно. Достоевский, как всегда, глядел глубже всех, потому что вот Аксаковых, у обоих, что у Константина, что у Ивана, это вот такой высокий, красивый романтизм. Mm-hmm. Вот, безусловно. У Достоевского есть очень интересный пассаж в дневнике писателя, что он так написал: мы будем проливать нашу кровь, стараться как бы ради братьев славян, они нам ответят неблагодарностью. Mm. Кстати, концепция фальшивая, потому что, извините, никто из них не просил, чтобы за них проливали кровь в этом плане, особенно среди западных славян, там ни чехи, ни словаки к этому не стремились, и ни хорваты, там, ни словенцы, вот, тем более не поляки. Сейчас отдельный случай будет в Болгарии, об этом будет разговор. Вот, поэтому о неблагодарности тут речь идти не может, это фальшивая концепция. Вот, но, тем не менее, он как бы показал самое главное, что мы будем работать совершенно без отдачи. Но дальше он, вот, я бы это, знаете, как сказал, аксаковщина. Mm. Вот. Когда-нибудь они нас поймут и так далее. Ну, опять-то, так сказать, все высокий, красивый романтизм, который хорош в искусстве. А вот теперь смотрите, что произошло на практике. Вот во всем этом вот замесе совершенно на особицу будет выглядеть Болгария. Mm. Что, почему это возникнет детонатором огромного кризиса и даст возможность российским панславистам поиграть в практические игры, во что это выльется. Смотрите. Значит, дело в том, что если мы посмотрим на ситуацию на Балканах, мы что увидим? Ну вот Сербия освободилась. Черногория, кстати, и всегда была на особицу. Черногория, между прочим, была союзником России в войне с Наполеоном. Вот, ну, горная страна, турки там несколько раз пытались ее поставить под контроль, махнули рукой. Ладно, ну, Черногория, сегодняшнее население 300 тысяч человек. Mm. Как два, по-моему, в Екатеринбурге больше во всем. Mm. Да, даже в Нижнем Тагиле больше. Так вот, значит, Хорватия, Словения в составе Австро-Венгрии. И, кстати, абсолютно лояльны. Босния и Герцеговина в составе Османской империи. Там раскладка какая? Сербы, которые живут в Герцеговине, тяготели, конечно, к Сербии, к своей. И поэтому там время от времени возникали восстание. Mm. А башняки, хорваты, там их тоже немного, они, конечно, тянут в Австро-Венгрию. А башняки, которые составляют там 60-70% населения, славяне, мусульмане, они верно за Османскую империю. Вот. Там такая раскладка. И вот Болгария. Дело в том, что Болгария просто входит в Османскую империю. Никаких автономий, там северу лежащие Дунайские княжества, Молдавия и Валахия, будущая Румыния, они были независимы, но как бы протекторат Османской империи. Болгария никаких протекторатов с 14 века, это просто составная часть Османской империи. 500 лет, несколько раз на территории Болгарии, когда вторгалась какая-нибудь вражеская армия против Османской империи, всегда возникали какие-то движения против турок. Mm. В 16-м, в 17-м, в начале 18-го это были австрийские войска. Известно, что там всегда возникали вот эти болгарские гайдуки знаменитые. Вот потом австрийцы уходили, возвращались турки, всех сажали на кол, и на том все возвращалось. Вот начиная с 60-х годов 18 века, я сажусь на своего любимого конька, потому что я эту тематикой занимаюсь с 18 лет, болгарское возрождение, Вот оно так и вошло под названием «Белгород-Скотовозраждане» по-болгарски. Чисто пока культуртрегерский проект возрождения своих национальных корней. Mm. Кстати, никакого панславизма, чисто в масштабе себя. Вот, у истоков стояли деятели церкви, в частности, отец Паисий Хилендарский, который написал историю славяно-болгарскую, которая начиналась такими характерными словами. Под ней бы подписались любые панслависты. «Неразумный юрод, почему ты стыдишься имени болгарина? Разве не было у нас царства и государства? Не поддавайся, болгарин, соблазну, помни свой род и язык». Ну, чешские будители бы подписались то же самое. Кстати, и Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве бы подписался. Кстати, интересный факт, ну, сейчас ему в центре болгарской столицы стоит памятник, он вот так вот книгу держит. Вначале было слово, понял не. Историческая ценность книги очень невелика. Он опирался на труды европейских историков эпохи Возрождения. Те знали болгарские реалии понаслышке, потому там куча ошибок. Да не ради этого писалось. Это программный идеологический документ, с которого начинается болгарское возрождение. И потом оно будет идти, там будет куча всевозможных культуртрегерских начинаний. Скажем, будет борьба за церковную автономию, которая растянулась на 100 лет и привела к созданию болгарской православной церкви собственным патриархом возрождения. Вот. Будут всевозможные, ну, скажем, известный факт Дмитрий Константин Меладиновый, фольклористы, просто, которые собирали народные песни. Это все сразу приобретало идеологическое значение. Их, кстати, бросили в тюрьму и отравили. Вот, даже не обязательно было быть революционерами. Вот. Тем не менее, это все нарастало. Сколько раз русская армия вторгалась, а русская армия в 19 веке там 3 раза в Болгарию входила, во всех 3 случаях возникали какие-то вспомогательные отряды там и все прочее. То есть потом они чаще всего уходили в Россию с отступающей русской армией. Вот город Рыбница в Приднестровье, болгарский практически. И вот, ну, Тургенев накануне, вспомните сюжет прямо на эту тему. И вот в 60-е годы уже болгарское национальное движение выходит на новый уровень. Значит, сперва это проект Георгия Раковского, кстати, болгарский революционер и поэт известный, который начал, базируясь на независимую Сербию, создавать болгарские вооруженные легионы. То есть цель, значит, участие в борьбе с Османской империей в союзе с Сербией. Ну, они там довольно неплохо во всем этом участвовали, когда были какие-то разборки. И на этой основе формировать, ну, как бы мы сейчас сказали, диверсионные отряды. Ну, по-болгарски четы. Вот Раковский не дожил, он умер, не дожив до 30 лет от туберкулеза. Четническое движение, несколько раз таких удачных вторжений отрядов с территории Сербии, но в конце концов в 1868 году вторжение отрядов Хаджи Димитра и Стефана Караджи, 2 воевод, закончилось полной гибелью. И вот стало ясно, что таким путем революцию в Болгарии не сделаешь. И на первый план выходит национальный герой Болгарии, священник Васил Левский. Вообще-то Васил Кунчев, вот Левский, буквально львиный псевдоним, который начал в самой Болгарии в условиях строжайшей конспирации создавать революционные комитеты. В Османской империи его жандармерия называла джин-гиби, неуловимый джин. Он 5 лет проработал, покрыл всю Болгарию революционными комитетами. В 1873 году один из его сподвижников его продал, из-за чего он был арестован, судим и повешен. Сейчас в Софии на этом месте памятник стоит. Вот. Но параллельно работали эмигрантские центры в Сербии и Румынии, особенно Румыния, кстати, уж рядышком тут. Вот тут выдвигаются новые лидеры, в частности, великий поэт Христо Ботев. вот известный писатель и поэт Любин Каравелов там и так далее. И вот сразу скажу результат. 1876 год. А вообще Балканский кризис начался в 75-м массовым восстанием в Боснии и Герцеговине. Восстание, кстати, откровенно финансируемое и поддерживаемое Сербией. Вот. И вот под этим впечатлением в Болгарии в 76-м году проходит съезд представителей революционных комитетов в местечке Оборище в центре Болгарии, на котором было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Вот. Причем восстание планировалось организовать где-то месяца через 2-3, а событие – это апрель 1876-го. Но на этом съезде прописали такое положение: если будет предательство, если кто-то выболтает туркам, что готовим восстание, тогда начинаем немедленно. Так вот, выболтали через 2 дня. И в результате восстание началось в апреле 1876 года. Оно так и вошло в историю Болгарии, как апрельское восстание. Вот. Оно потерпело сокрушительное поражение по элементарной причине. Во-первых, организация была восстания совершенно безобразная. Впоследствии великий болгарский писатель Иван Вазов, который был свидетелем этим и событиях, он описывал вождя этого восстания, его звали Георгий Бенковский, и он написал: он был душой восстания, не хватило только головы. Нового Гарибальди. Вот, но нового Гарибальди Бенковский не потянул. То есть разрозненно выступили в нескольких регионах страны, но в основном в долине Рос, так называемой, там в Родопских горах, еще там в нескольких точках. Вооружение повстанцев было просто никакое. Ну, знаете, в болгарских музеях можно увидеть потрясающий экспонат. Деревянная пушка из ствола черешни. Они выдалбливали из ствола черешни, и эта пушка давала 3 выстрела. После чего превращалась в корыто. Вот. Вооружены были охотничьими ружьями, а то и просто холодным оружием. Для справки. В Османской империи в это время проходила серия реформ, вошедшая под названием Танзимат. Это во многом аналог наших великих реформ. Кстати, не безуспешная, достаточно тоже, как и у нас, шаг вперед, 2 назад. Тем не менее, в общем-то, такие достаточно не безуспешные реформы. Но я вам скажу, в 1876 году в Турции была принята Конституция. То есть они даже нас обогнали, правда, ее ровно через год отменили. Вот. Турецкая армия была реформирована, она была вооружена современным европейским оружием, то есть регулярные турецкие войска имели орудия Круппа немецкие и винтовку английскую Пибоди Мартини, казенной части заряжаемую. Но, кроме того, на Балканах, в том числе на территории Болгарии, мы уже говорили, там были группы мусульманского населения, там и турки немножко были, там и крымские татары, черкесы, это от нас бежавшие после Кавказской войны, которые люто ненавидели православных, что сами натерпелись. И вот эти помаки, чаки, там, гаранцы, жупанцы, и вот из них формировали иррегулярные части, которые получили название, которое после апрельского восстания, это слово разлетелось по всему миру, башибузуки. Вот это турецкое слово можно перевести как сорвиголова или псих, там, безбашенный. Это ополченческие части, которые отличались абсолютно низкой боеспособностью, они вооружались сами. То есть у них личное оружие. Кстати, у них, знаете, какое популярное оружие было? Винчестер. Вот как в этих, в американских вестернах.
1: Да, да.
0: Вот, или винчестер, или французская винтовка Шнайдер. Все лучше, чем охотничье ружье. Вот, плюс ятаганы, вот, дисциплинка на нуле, жестокость такая, что просто весь мир ахнул. То есть это апрельское восстание было утоплено в крови. Причем там, где регулярные войска действовали, там было все мягче. там могли там расстрелять или повесить, или даже, как в селе Брацыгово, сжечь на костре там руководителя восстания, но жители как бы получают иммунитет. А вот куда входили башибузуки,

На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о так называемых периодах панславизма и балканского кризиса XIX века в России. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На протяжении 14 лет фестиваль Дней славянской письменности и культуры в Артемовском муниципальном округе Алапаевской епархии служит цели сохранения и приумножения традиционных для нашей страны духовных ценностей, родного слова и культурного наследия, завещанного нам святыми равноапостольными братьями-просветителями Кириллом и Мефодием. В этом году 14-й районный фестиваль Дней славянской письменности и культуры обрел новую традицию проведения семейного слета «Радость быть вместе». В слете приняли участие 40 семей, для которых организаторы приготовили разнообразные активности: вручение паспорта гражданина Российской Федерации, концерт, открытие на территории муниципалитета отделения «Родные любимые», яркие фотозоны, выставку Артемовского исторического музея «Артемовские святыни» и творческие мастер-классы. В течение декады Дней славянской письменности и культуры во всех школах и детских садах муниципального округа с большим успехом и вовлечением участников всех возрастов провели цикл мероприятий, в том числе классные часы и беседы о житии святых Кирилла и Мефодия, возникновении кириллицы и глаголицы, развитии русской письменности. Художественные мастер-классы «Буквица» и выставки работ по итогам мастер-классов, квиз «Азбукведи», игровые программы «Славянские народные игры», литературные перформансы «Ожившая летопись», а для старшеклассников дискуссии на тему «Язык изменчив, как сама жизнь» и, конечно, тематические книжные выставки. Кроме того, учреждения культуры провели просветительское мероприятие «Слову дана была жизнь», литературно-музыкальную гостиную, посвященную Дню славянской письменности и культуры, «Старина далекая да сердцу близкая», концерт «Это все мое родное» и ряд других. Провели и традиционный для муниципалитета конкурс изобразительного искусства «Горжусь тобою, Родина моя», который на протяжении 14 лет собирает жизнь жители округа от мала до велика. В этом году на конкурс представили работы в направлении изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и фотоискусство. Участники постарались раскрыть темы, посвященные красоте родного края, семейным традициям, истории возникновения славянской письменности и православным святыням. Завершился фестиваль большим праздничным концертом во Дворце культуры имени Попова. Организаторы фестиваля «Артемовское благочиние Алапаевской епархии», Управление образования Артемовского муниципального округа и администрация Артемовского муниципального округа. Инициатором проведения слета выступило местное отделение «Движение первых». В эфире новости. Экспонаты выставки изделий для бойцов СВО, проведенные в преддверии Дня Победы в здании областного парламента Свердловской области, в начале июня отправятся в зону боевых действий в составе гуманитарного груза. Как сообщила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, за время работы в здании парламента второй выставки изделий для бойцов СВО ее посетили около 4000 уральцев. Среди них школьники, студенты, волонтеры, представители общественных организаций и ветераны. Глава областного парламента отметила, что многие из участников выставки находятся на связи с нашими военнослужащими и знают, что они очень ждут посылки с выставочными изделиями, ведь они облегчат им службу. А мы на этом не останавливаемся. Впереди подготовка к следующей экспозиции, в которой примут участие еще больше муниципалитетов, сказала Людмила Бабушкина. Представленные на выставке снаряжение, начиная от маскировочных элементов и заканчивая предметами первой необходимости, изготовлено руками жителей Свердловской области, в том числе школьников и пенсионеров. Из 25 муниципалитетов Среднего Урала участницы отделений женского движения собрали свыше 1000 изделий. Напомним, вторая выставка изделий для бойцов СВО проходила в здании законодательного собрания Свердловской области с 6 по 29 мая. Координатором организаторов экспозиции «Женское движение Единой России Свердловской области» выступила Людмила Бабушкина. Проект объединил более 25 тысяч жительниц Среднего Урала. Участницы каждого из 80 местных отделений собственноручно создают вещи и предметы для участников специальной военной операции. Депутаты областного парламента неоднократно посещали Донецкую Народную Республику и направляли гуманитарные грузы в зоны проведения боевых действий. За годы спецоперации парламентарии приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Среди гарантий освобождения от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры. В адрес поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности, в том числе обеспечение бесплатным питанием, инвентарем, одеждой и обувью, либо денежные компенсации. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

слышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнят, ими душу мою. Сохрани мя от сети южа составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницы, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Вник да исчезать от меня духу моему, и ты познал исти стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне. Смотря ходесную и во взглядах, и небе зная меня.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресение» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: Неточна принятая ныне историками дата прихода сербов на Балканы. Ведь не было какого-то определенного дня или года. Человек, переселяясь куда-либо, сначала хорошо изучает место будущего жительства. Так и народы. Сербы начали пребывать на Балканах в IV веке, о чем свидетельствует присутствие святителей сербского происхождения, подвязавшихся там в этот период. Славяне потеснили ослабевающую Византию и приняли христианство. В христианской стране невозможно было далее исповедовать языческие культы. Принятие обычаев и веры побежденных народов стало своего рода правилом всех завоевателей. Так это было с римлянами в Греции, с лангобардами в Италии, с древним Израилем в Ханаане, с франками в Галлии и так далее. А ныне самые тяжкие страдания в России, а Япония становится державой из держав. Современная Япония – самая прочная монархия во всем мире. Колоссальную роль в ее незыблемом устройстве играют издавна установившиеся традиции и характер самого народа. Взирая на все это, христиане могут, как говорится, постыдиться. Запад ясно продемонстрировал, что нет у него больше сердца и чувств к восприятию высокой исторической морали. Если бы за эти 20 лет он направил хоть одну угрожающую ноту в Москву или послал хоть один военный корабль в Белое или Черное море, то христиане в некогда самом большом христианском государстве не подвергались бы гонениям и храмы не разрушались. Ведь безбожники хуже язычников, а мстительные евреи хуже всех зверей. Все послевоенные революции отстраняли от власти добрые правительства, чтобы воцарить злые. И лишь в Японии произошел такой переворот, в результате которого были свергнуты политики серые, нерешительные и мягкотелые, и к власти пришли люди, готовые вынуть меч из ножен и обратить его против большевизма. Может быть, по высшему Божию промыслу, русско-японская война 1904-1905 годов явилась лишь подлинным предвестником грядущих событий. Бог удвоил тогда территорию Японии, чтобы, увеличив ее и укрепив, подготовить к роли главного фактора в завершении европейской войны. Ведь эта война по существу еще не окончилась, так как в России она превращена в войну не гражданскую, а религиозную. Японские студенты удивили все западные нации, всю университетскую профессуру. Не ходят они ни в театр, ни в кафе и никогда не улыбаются. В труде они выносливее любого другого народа. Если возьмутся штудировать какую-либо отрасль знаний, то при виде всей их серьезности мурашки бегают по коже. Газеты и романы они совершенно презирают, живут целомудренно, как истинные дети Божии. Простые люди на Западе говорят, унесли они нашу науку, а потом придут завоевывать нас самих. В Священном же Писании указано, что страшный суд не наступит, пока Христова Церковь не стяжет совершенную величайшую славу. И действительно, в самых многочисленных народах Церковь еще не была прославлена. Если Япония начнет воевать с большевизмом, то наверняка окажется победителем, потому что и русский народ с ним во вражде. И этой единой победой Япония завоюет три крупнейшие государства – Россию непосредственно, Китай опосредованно, и Америку морально. Впрочем, и Япония может быть побеждена тем, что в России, как ныне самой молитвенной стране, примет христианство. Западная Европа может утратить свое лидерство в истории, унаследованное ею еще от Римской империи. Ведь все доселе стертые с лица земли мировые державы получили свое возмездие за злодеяние и богатство, за сладострастие и вообще всякий порок. Бог не терпит ни попирания его винограда на земле, ни презрения к его образу. Святой очистительный огонь из Абиссинии, сражавшийся за свободу против итальянских захватчиков, Бог может перенести в Россию, как в свое время перенес он его туда из Сербии. Россия начала, Россия должна и окончить обе войны, европейскую и иудейскую. Жидческая евангельская деятельность означает обновление всей народной жизни в смысле сербского святославского православия, обновление духа и морали народа нашего. Ведь лишенные святославского духа и морали, наш народ забрел в сумерки, за которыми находится долгая, темная и страшная ночь. И если наш народ не вернется к святославскому свету, то не остановится в сумраке, а обязательно вступит в эту темную ночь, в которой адская тьма сокрушит и разрушит все, так что не останется и следа от былого величия и славы сербов.

Дабы наш народ возвратился к сербскому святосавскому православию, а это опять-таки значит к самому себе, и озарился евангельским святосавским сиянием, а тем самым и уберег себя от сползания в беспросветные и ужасные бездны мук и страданий. 2 года назад началась эта самая жидческая евангельская деятельность. Ты можешь спросить все, что нужно тебе лично, чтобы оказаться тружеником в этом большом и очень важном деле. Вот что. Во-первых, исполни во всей полноте слова Священного Писания. Уклонися от зла и сотвори благо. А затем, если мыслил ты худое, то перестань и начни думать только о добром. Если хулил и сквернословил, то прекрати и употреби дар речи к словословию Бога Всевышнего и Его святых народов. Если соблазнял и растлевал молодежь похабными и богохульными выражениями и рассказами, то начни давать ей благие советы и добрыми словами помоги возрастать ей в честности, порядочности и благочестии. Если лгал, оставь это и говори только правду. Если давал ложную клятву, покайся и помоги тому, кто пострадал из-за твоего лжесвидетельства. Если обмеривал и обвешивал, не поступай так больше, но поддержи старательно работника, попавшего в нужду, и возмести ему ущерб. Если воровал и похищал каким бы то ни было образом, то немедленно отвергни этот грех и верни украденное. Если сутяжничал и судился, то перестань и лучше пойди со своим братом на мировую, чтобы не потерять тебе ни брата, ни душу свою. Если ты чревоугодник и пьяница, то воздержись от этого жуткого греха, возлюби умеренность и трезвость, чтобы тем самым мог ты уберечься и от остальных прегрешений. Если ты блудник, прелюбодей и разрушитель брака, то отбрось от себя всю эту мерзость и храни чистоту тела и святость брачного союза. Умиротвори и обуздай все страсти и греховные вожделения в своей душе. А затем возноси свои молитвы Всевышнему Богу утром и вечером, лежа и стоя, уходя и приходя, садясь за стол и вставая из-за трапезы, начиная работу и оканчивая ее, трудясь и отдыхая, чтобы, благодаря непрестанной молитве, привязался ты ко Господу Вседержителю и Благому Небесному Отцу, и тем самым всегда пребывал бы в безопасности, под осенением Его всесильной десницы. 6 дней работай и соверши все свои дела, а в день 7-й пойди в святой храм на общую молитву со своими братьями и детьми. Отмечай праздники, прославляя Бога и святых. Соблюдай посты, исповедуйся и причащайся святых тайн. Исполняй евангельскую заповедь о любви и милосердии. Это значит, накорми голодного, напои жаждущего, одень нагого, обуй босого, посети больного и заключенного, утешь печального, прости оскорбившему тебя брату. Поступай так постоянно, чтобы в ту страшную минуту Божия суда услышать и тебе добрые слова судьи Господа Иисуса. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Уклонися от зла и сотвори благо. Посещай как можно чаще наши великие святыни –
Жичу, Студеницу, Высокие Дичаны, Грачаницу, Печскую Патриархию, Обитель Святого Наума, Овчарско-Кабларские святые места, Фрушкогорские монастыри и все другие, как рядом с тобой расположенные, так и лежащие вдалеке. Если можешь, посети Белый Хелендар, стоящий посреди Святой Афонской горы.

0: дабы возможно было тебе уклоняться от зла и творить благое, надлежит тебе многое деятельно постигать, имея к сему и соответствующие учебные пособия. В этом помогут тебе книги и листки, выпускаемые Советом жической евангельской деятельности. Приходилось ли тебе видеть их и приобретать? Обратись к своему священнику и попроси у него эти издания. Святая жича, Бог ждет. В стране без благословения, благословение и проклятие, жический венец, жический град, Еммануил и другие. Внес ли ты пожертвование на строительство типографии в Жичи, которая будет печатать книги и листки, чтобы помочь свято-савскому народу обновить свою жизнь? Уклонися от зла и сотвори благо.
1: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главные исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 9. Припадок. Часто в пылу сражения царь задумывался о своем царстве и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое. Сказка Киреевского «Попал». Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастье. Бестужев-Марлинский. Роман «В семи письмах». Волынский обещал прислать цыганку к княжне Лилимико, и первой его заботой было приказать отыскать ее. Несколько дней поиски были тщетны. Мучимый желанием скорее прочесть ответ Мариорицы, он решился прибегнуть к помощи увалистого Тредьяковского, так что мог бы воспользоваться ею, не вполне открыв ему цель этого содействия. На беду творец Телемахиды страдал только завистью, болезнью мелких душ. Он писал к Артемию Петровичу, что изнемог духом и телом, видя несправедливость к нему соотечественников, унижающих его пред сочинителем оды на взятие Хотина, и что он до тех пор не может приняться за служение музам и своему меценату, пока не исходатайствуют ему кафедры элоквенции и указа на запрещение холмогорскому рыбачишке писать. В тогдашнее время было еще мало пишущих братьев, а то посредственность не приминула бы составить заговор против юного таланта, расправлявшего могучие крылья. Разумеется, проситель удостоился от благородного и умного вельможи, чего стоил эпитетов подлого и злого дурака. С первой же почтою богатый подарок отыскивал странника Ломоносова. Несколько дней Артемий Петрович не имел случая видеть Мариорицу, и страсть в эти дни так успешно забрала над ним власть, что сделала его совершенно непохожим на себя. Он блажил, как ребенок, был то взыскателен и нетерпелив, то холоден к своему делу и слаб. Советов Зуды он вовсе не слушал. Сначала сердился на него, потом стал его удаляться. Наконец, не имея около себя никого, с кем мог бы поделиться душою, обратился опять к нему с условием, однако ж, не раздражать его противоречиями. «Стоит только, — говорил он ему, — получить мне от тайного нашего поверенного условленный пароль, и хандра моя, как чад, пройдет. Верь мне, время это очень близко». Государыня стала чаще сердиться на Берона и даже сделала опыт лично изъявить ему свой гнев. Недаром скрывает он обиду, которую я нанес ему, и которую ни простить, ни забыть нельзя. Это уж означает его слабость». 2-3 дня решительного гнева государыни на него, и тогда одно слово, только одна мысль о слезах и крови моих соотечественников, о России, молящей меня быть заступником своим, и я бегу исполнить свой долг и умереть, если нужно, за святое дело. Тогда не будет места в сердце ни другу, ни Лилимико, ни одному живому существу на свете. Постригусь отечеству, произнесу роковой обет и вырву все земное из земного сердца. А теперь, воля моя, не могу, не в силах я еще не в святой ограде. Дай мне насладиться за нею благами мирскими, насмотреться на прекрасные очи, наслушаться волшебного голоса, и потом готов хоть на плаху». Зуда, слушая его, качал печально головой, пожимал слегка плечами. Делать было нечего. Когда уведомили Волынского, что Подачкин произведен в офицеры вопреки его воле, он махнул рукой и сказал: «Хоть бы в сенаторы». Когда Зуда известил его, что замороженный Горденко зарыт на берегу Невы в известном месте и готов встать из своего снежного гроба, чтобы обличить Берона в ужасном злодеянии, Волынский отвечал: «Хорошо, но пусть подольше не тревожит этого несчастного трупа. Бедному и по смерти не дадут покоя». Узнав, что конюхи Берона, возившие ледяную статую на Неву, бежали в деревни Артемия Петровича и готовы в свидетели, он сказал своему секретарю: «Челнок их на пристани, не трогайте его с места. Напротив, употребите все средства, чтобы обеспечить их от опасности. Наше дело — подвязаться и гибнуть за Отечество, если нужно. В гербу каждого дворянина вырезаны слова чести, долга, славы. Сердце каждого из нас должно выучить эти слова с малолетства, тотчас после заповедей Господних. А конюхов зачем неволю тащить, может быть, на гибель, за предмет, которого они не понимают?» Раз какой-то нищий в сумерки у подъезда подал ему бумагу и скрылся. Это был подлинный донос Горденки, доставленный Липману цыганкою и потом переданный самому Берону. Сокровище для кабинета министра. Не видав доноса, он не мог иметь понятия о драгоценных тайнах, в нем заключавшихся. Артемий Петрович обрадовался было этой находке и вместе чего-то испугался. «Не ведет ли эта роковая бумага, — говорил он сам с собою, — к решительной минуте и к разлуке с Мариорицей, как она привела несчастного Горденку к ужасной смерти?» Думал ли Волынский о своей супруге? «Уж, конечно. Но каковы были эти думы?» Страшная борьба происходила сначала в душе его. Он ценил любовь ее, ее доброту и любезность, обвинял себя в неблагодарности, мучился, терзался, как преступник, проклинал свою слабость, и все это кончал тем, что жил одною любовью к Мариорице. Портрет жены казался ему беспокойным обличителем, давил его своим присутствием. Портрет был снят и поставлен в бюро. Боясь, чтобы она не приехала, писал к ней, что он сам скоро будет в Москву проездом по случаю данного ему от правительства поручения, и чтобы она его там дожидалась. С трудом повиновалось перо, и сердце поворачивалось в груди, когда он уверял ее в нежной, неизменяемой любви. Не сроднившись с обманом, он тем более мучился, употребляя его. Между тем, доведенный своей страстью до исступления, ломал голову, как бы развестись с женой, и уж заранее искал на этот случай в главных членах синода. Она не родила. Какой еще лучшей причины к разводу? Не он первый, не он и последний. Не могли ничего над ним и предостережения тайного друга, чтобы он берег себя более всего от себя ж. «Ваша любовь к княжне Лелемико погубит вас», — писал к нему аноним. «Она известна уж вашим врагам и служит им важнейшим орудием против вас. О, эти затейливые опасения, говорил Волынский, дело моего слишком осторожного зуды пустое. Одна любовь не помешает другой. Я сказал уж ему однажды навсегда, что не покину намерения спасти мое отечество и не могу оторвать княжну от своего сердца. Чем более Волынский в эти дни душевного припадка показывал себя слабым, тем усерднее работал за него Зуда и тайный поверенный кабинет министра, как мы и видели уже выше. Они верили, хотя и с боязнью, по опытам благородного характера его, что одно чувство должно в нем в решительные минуты восторжествовать над другим. И потому не упускали случаев и времени быть ему полезными в борьбе с сильным коварным временщиком. Против подкопов его и Липмана проводили они свои контрмины, не менее надежные. Но и те большую частью принуждены были скрывать от Артемия Петровича, любившего сражаться в чистом поле. Надо еще упомянуть о том, что случилось поздно вечером, в самый день, как он виделся с княжною в бильярдной дворца. Сидел он в своем кабинете с Зудой и рассказывал ему свою заносчивую ссору с бароном, скорбя, что не послушался советов друзей. Вдруг за стеной кабинета в гардеробной кто-то застонал, и вскоре раздался визг и крик. «Что это такое?» — спросил Артемий Петрович, вздрогнув и вскочив с канапе. «Не режут ли уж кого у меня в доме? Чего доброго?» «Не могу понять, что бы это такое было», — отвечал секретарь. «Батюшки!» — раздалось снова. «Батюшки! Спасите от нечистого! Пустите христианскую душу на покаяние!» Волынский и Зуда бросились на этот крик в гардеробную, но в ней за темнотой нельзя было ничего различить. Только слышно было, что хрипел человек, выбивавшийся из шкафа, который стоял у стены кабинета. Подали свечи, и что ж представилось? Барская барыня в обмороке, растрепанная, исцарапанная, и араб подле нее, хохотавший от всей души. «С ума ты, видно, сошел, — сказал с сердцем Артемий Петрович, — что вздумал так пугать старую женщину?» «Не женщину, а поганую ведьму, — отвечал араб, коварно усмехаясь. — Жаль, что она совсем не околеет». «Что это все значит?» «А вот что, сударь! Давно подметили мы с господином Зудою проказы ее. Лишь только к вам в кабинет их милость или какой ваш благоприятель, этот бес в юбке тотчас в гардеробную, и всякий раз слышу дверь на запор. Взглянул я однажды в комнату, ни душонки в ней. Кой черт, думал я, куда она пропадает? В другой, будь я умнее, следом за ней караульный глаз в скважину и вижу. Разбойница вошла в шкаф и пробыла там все времечко, пока у вас оставались гости. Дай-ка порасскажу об этом господину Зуде. Тут, думал я, промаху не будет. Поцеловал меня его милость за эту весточку, настрого приказал до поры молчать. Извольте же видеть, сударь, почему я не смел пораскрыть нашу тайность. Глаза араба заискрились, и улыбающиеся черные губы его показали два ряда жемчужин. «Виноват, что посердился на тебя, друг мой», — сказал Волынский. «И больше бы погневались, сударь, так беда невелика. Потом, потом, Да, его милость господин Зуда подметил на днях в кабинете за канапе просверленную дырочку. Смекнули мы, что это щель из шкафа гардеробной. Подделали ключ, маршалок был с нами заодно. Ныне успел я в сумерки забраться в дозорную будку, затворив за собою исправно дверь. Пошарил в шкафе и нашел преисправную щель, из которой все слышно, что говорится у вас в кабинете. Вот, почуяла чутьем наша жар-птица, что у вас будет с его милостью потайный разговор, и шасть ко мне под бочок. «Милости просим, кукушечка, к стрелку поближе», — сказал я про себя. Только что приложила она ухо к щели, я ей в бок булавку. Почесалась она и опять за свою работу. Тут уж запустил я ей стрелку поглубже, так что она порядком охнула, сотворила крестное знамение и примолвила с нами сила крестная. «О, окаянная! Мало что людей морочит, и Бога-то хочет обмануть!» Дал я ей вздохнуть крошечку, да как схвачу ее вдруг в охапку и начал душить, щекотать, кусать. Ну, была такая потеха, сударь, что рассказать не сумею. Все жилки надорвал со смеху. А теперь раб ужасно взглянул на свою жертву. Ох, кабы моя воля! Нож ей в бок. Одним крокодилом на свете меньше. Она «умерла», — сказал один из слуг, составивших кружок около барской барыни. Он взял ее за руки, и руки упали, окоченелые, на пол. «Пустить ей кровь», — примолвил другой, — «вспрыснуть ее холодной водой». «А лучше плеткой», — перебил маршалок. «Ах! Спрыснуть водой!» — возопила вдруг плутовка, открыв несколько глаза. Волынский с презрением отворотился от нее и сказал дворне: «Выбросьте эту поганую кошку вон! Сию же минуту за ворота со всеми ее пожитками, чтоб духу ее здесь не пахло!» «И вот, наконец, — сказал Зуда, когда они возвращались в кабинет, — ваш домашний шпион у вас в руках. Я советовал бы вам допросить строжайше эту неблагодарную тварь. Не пытать ли ее по-бероновски? Ну, ее к черту! Пропавшего не воротишь. А что до благодарности, не говори мне об этом, друг мой. Ты знаешь, сколько я сам виноват пред одной особой», — он разумел жену. «Чего ж ожидать от черни?» Известно, что слуги всякого рода любят быть приятными своим господам, усиливая приговоры их. Благородному Артемию Петровичу нельзя было угодить таким образом, но дворня, ожесточившись против барской барыни, удовлетворяла в этом случае только своему негодованию. Невесту Кульковского, снова упавшую в обморок, отнесли за ворота с ругательствами всякого рода и с горячим телесным укором и выбросили на снежный сугроб. Туда ж принесли ее имущество. Опозоренная, измученная, волоча кое-как за собою пожитки, которые только могла укласть в огромный узел, боясь в полуночные часы попасть на зубок нечистому, увязая не раз в сугробы снежные, она не раз вычитывала с ужасом: «Батюшки мои светы, вынеси Самсонова сила легкое перо!» Наконец, полумертвая, она дотащилась едва к утру до жилища Липмана. Здесь оказали ей всякую помощь, какую требовали ее подвиги и сан Кульковского невесты. Однажды утром доложили Артемию Петровичу, что цыганка отыскана и приведена. Это известие обрадовало его. «Только боимся ошибиться. Она ли еще, сударь?» — говорил посланный. «Голос ее, пол лица также ее, а с другой стороны урод уродом. Цыган при ней тот же, что и прежде ходил с пригожей Мариулой. Стоят на том, что она и есть, и божатся, и клянутся. А может, сударь морочит? Нет ли в воздухе какой заразы, что все стали бредить?» — сказал Артемий Петрович. «Введите ее ко мне». Ввели цыганку в кабинет, в котором никого, кроме него, не было. Один глаз у нее был закрыт пуком волос, правая щека — фатою. «Мариула, это ты?» — спросил Волынской. «Я, господин. Но только непригожая, талантливая Мариула, на которой ты останавливал свои высокие очи. Со мною случилась беда. Я обварилась кипятком. И признаешь ли меня теперь?» Голос ее дрожал. Она подняла фату и пук волос. Щека, в одном месте исписанная красными узорами, в другом собранная рубцами, сине-кровавая яма на место глаза. Все это безобразие заставило Артемия Петровича отвратиться. «Что, барин, вот ваша хваленая красота!» Брезгливо вскинул он взоры на нее, махнул рукой, чтобы она закрыла по-прежнему свое безобразие, и когда она это исполнила, посмотрел на нее с жалостью, глубоко задумался с минуту, наконец сказал: «Мне твоя красота не нужна, Мариула, а нужна твоя верность, твой ум. Я уж раз докладывала вам, рада вам служить, добрый господин», — отвечала цыганка с живым участием. Тут Волынский признался, что он любит княжну Лилимико и что она к нему неравнодушна. Щека цыганки загорелась. «Что ж, далее?» — спросила она с нетерпением. «Вот видишь, я писал к ней. Ответ ее готов, но ей не через кого переслать его. Ты должна сходить во дворец и получить записочку». «С радостью», — отвечала Мариула, запинаясь, как будто стоял у ней кусок в горле. И дрожащий голос ее, и белые пятна, выступившие на пламенной щеке, изменяли ее душевному беспокойству. Мысль, что мать сама, но она это делала для блага своей дочери. Может, статься, Артемий Петрович хочет только погубить Мариарицу. Поверенная их тайн, она будет иметь возможность ее спасти. «Только с условием», — примолвила она умоляющим голосом, «буду помогать тебе всем моим разумением, всем лукавством. Да смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастную бедную девушку. Говорят, я уж успела выведать, сирота круглая, не имеет ни отца, ни матери, с чужой стороны. Не доведи ее до погибели, побойся Бога. Женись на ней». «О, да с какими же ты причудами! Это дело свахи и попа. А что ж я, как не сваха? Вот видишь, барин, я много уж грехов приняла на свою душу. Бог зато и наказал меня. Мы хоть и цыгане, а знаем Бога. Пора мне жить честно. Коли не примешь моего условия», — прибавила она с твердостью и жаром, «я и дел никаких начинать не стану. Что ж, женишься? Уж, конечно. Для чего б иначе? Поклянись. Как же ты неотвязчиво требуешь. Странно. Однако ж, пожалуй, клянусь. Всемогущим Богом. Слышишь? Голос Мариулы был грозен, одинокий глаз его страшно сверкал. В душе Волынского совесть невольно забила тревогу. «Уж, конечно, им, — сказал он, смутясь, — если только позволят». «Кто ж?» «Например, государыня». «О, чего бояре не выхлопочут, когда только захотят! Помни, Господь карает тех, кто приступает к клятву». Волынский старался усмехнуться. «Право ты, Мариула, годишься в проповедники. Побоишься суда небесного, так начнешь говорить и проповеди. Теперь мы условились, ты будешь иметь пригожую жонку, сиротка найдет себе доброго, знатного, богатого мужа, а я буду с Фатой. Не забудь же Фату за первый поцелуй, и душа моя не даст ответа Богу, что погубила мою красавицу. Хоть и не видывала ее, но люблю-таки, сама не знаю почему. Может статься потому, что сама была в такой беде, как она, и меня погубил когда-то такой же красивый барин, как и ты». Мариула утерла навернувшиеся на глазу слезы. «Когда-нибудь я тебе это расскажу». «Но я не плакать пришла, деда делать. Жду твоего наказу». Позван был араб и получил наставление провесть цыганку во дворец к княжне Лелемико. При наказе Мариули, чтобы она исполнила хорошенько поручение, Артемий Петрович хотел пожаловать ей золотую монету, но цыганка с гордостью оттолкнула руку его, обещаясь, впрочем, взять деньги, когда все уладит.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 и 29 мая в Московском государственном университете имени Ломоносова при поддержке Синодального отдела по делам молодежи прошел 10-й Московский международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Мероприятие посвящено 805-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, 305-летию основания Российской империи и провозглашению царя Петра Первого императором всероссийским, а также Дню России. Фестиваль на протяжении 10 лет создает условия подрастающему поколению из России и соотечественникам из зарубежья для установления дружеских связей, участия в культурной жизни России, раскрытия их талантов гражданского и духовно-нравственного становления. В этом году в адрес оргкомитета поступило рекордное количество заявок, более 3000 от сольных исполнителей, представителей вокально-инструментальных ансамблей и хореографических коллективов из 52 регионов России и 12 зарубежных стран. В торжественном гала-концерте принял участие исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. «Наша миссия – помочь молодым раскрыть свой потенциал», – подчеркнул отец Филарет. «Сцена дает возможность аккуратно и изящно раскрыть тот дар, что был ниспослан свыше, и донести его до всего мира. Благодаря фестивалю мир сможет по-новому взглянуть на то богатство, которое таит в себе русская душа». В рамках гала-концерта номера представили лауреаты фестиваля, народные заслуженные артисты России. На сцене также выступил сотрудник Синодального отдела по делам молодежи, член жюри международного фестиваля «Молодые таланты Отечества» Ирий Николай Савенков и малый состав оркестра Школы музыкальных и сценических искусств «Восход» при храме благоверного князя Дмитрия Донского, патриаршем подворье в Северном Бутове города Москвы. Награды лауреатам вручил президент фестиваля и Российского союза неправительственных организаций Отечества, президент благотворительного фонда знака ордена Святого Александра Невского за труды Отечества, главный редактор журнала «Честь Отечества» Александр Воловик. От Синодального отдела по делам молодежи победителям подарили иконы благоверного князя Александра Невского и грамоты. Активное участие в проведении фестиваля «Молодые таланты Отечества» приняли волонтеры из Московского областного отделения «Братства православных следопытов». Вы слушаете новости. В Международный день защиты детей более 30 юных художников посетили одну из самых древних святынь Урала – храм Архангела Михаила в селе Новоипатово. Этот день стал для ребят особенным. За несколько часов они успели погрузиться в мир храмовой живописи и лично познакомиться с автором внутреннего убранства храма. «Мы были в Москве и Петербурге, рисовали разные здания, улицы и людей, но никогда не рисовали именно храмы. И когда слушаешь историю храма, про жизнь святых, про внутреннее строение храма, про иконы и фрески, это увлекает и, конечно, отражается на работе любого художника», – делится ученица Мария. История храма действительно впечатляет. Первый камень заложили в 1862 году. Его построили прямо на скальном основании без фундамента, а на колокольню средства пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930 году храм закрыли и использовали под хранение зерна, а после пожара забросили на десятилетие. В 2005 году жители села приняли решение поднять святыню из руин, и их труды поддержали учредители фонда Святой Екатерины. Теперь здесь находится один из центров православия Урала. «Не так много людей занимается росписью, это редкая профессия, и то, что у нас есть возможность познакомить детей с таким монументальным искусством, это большое дело. Работа в храме всегда идет поэтапно, долго, здесь нет времени для спешки. Иконография – это целая наука, где используются разные варианты техник, от силикатных красок до тусусального золота, где надо учитывать высоту храма, ракурсы, понимание, как изображения будут смотреться снизу и так далее», делится наставник Илья Фирулев. Встреча будущих художников с состоявшимися мастерами считается лучшим из форматов обучения. Подобные мастер-классы позволяют начать раннюю профессиональную ориентацию детей, чтобы при переходе подходе к высшему образованию они могли определиться со своей будущей профессией. А если говорить о художниках-монументалистах, то они занимают самый высокий рейтинг среди художественного образования. Это одно из самых сложных и интересных направлений, где рождаются проекты, которые живут сотни и тысячи лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: В нашем эфире цикл «Беседы о вечном». Сегодня в нем принимает участие протоиерей Виктор Величинский. Речь пойдет об иконе преподобного Андрея Рублева «Святая Троица». Беседует Светлана Ладина.
2: У нас в гостях протоиерей Виктор Величинский, настоятель храма во имя Святой Троицы поселка Староуткинск. И мы с батюшкой предлагаем вам поразмышлять о Святой Троице и внимательно посмотреть на Рублевскую икону и вспомнить ветхозаветную историю явления Троицы праотцу Аврааму и, конечно, обратиться к событиям Нового Завета. Батюшка, благословите.
3: Святая Троица, Боже наш, благослови нас.
2: Ну, это очень вообще серьезно такая тема, учитывая, что мы говорим о Творце Вселенной. Это Альфа и Омега, начало и конец. И вот как раз, может быть, нам стоит начать именно с сотворения мира, которое, как говорят исследователи, и изобразил на своей иконе Святой Троицы преподобный Андрей Рублев. Ту кульминацию сотворения мира, когда Господь говорит «сотворим человека».
3: Да, тема очень сложная, ответственная. Попробуем поразмышлять над ней. Слава Богу, у нас есть откровение Бога о себе. Бог бы не стал это откровение давать людям, если бы ему было на людей все равно. Он бы не стал открывать тайну своего триединства и вообще разговаривать, наставлять, если бы он не хотел людям добра, если бы не хотел людям спасения. И вот это откровение у нас, оно запечатлено на бумаге, буквами. Мы знаем его как Библия, которая состоит из книг, которая делится на две части. Одни книги Ветхого Завета до Христа, Бога, Его нам, открытия, пришествия, и Нового Завета, который состоит из четырех Евангелий, деяний апостольских и переписки апостольской со своими общинами, ну и, естественно, откровение Иоанна Богослова. И вот сегодня мы обращаемся к первой книге Библии, к Бытию, и там всего-то полтора листочка рассказывается о том, как Бог сотворил мир. Все остальные рассуждения на эту тему мы знаем немножко из Библии, из последующих книг наших богословов, писателей, которые, святых людей, которые на эту тему размышляют. Что мы видим в Библии? Мы видим, что там есть дни творения, что Господь сначала творит среду, в которой хочет поместить свою задумку, высочайшее творение, которое будет в его мире. И оно будет называться человек. Поначалу это непонятно, не видно, но Господь начинает творить мир, космос, материальный мир наш, то есть духовный мир с ангелами, наш мир материальный со всеми галактиками, планетами, нашу Землю, Землю, наверное, правильно. Он отделяет воду от Земли, воду называют морями, сушу, землей. Там есть атмосфера. В верхних слоях атмосферы тоже скапливается вода в виде пара. Она является такая, как пленка на теплице. Угу. Поначалу так было удивительно, как какая-то теплица, оранжерея. Он начинает творить подводный мир, там всяких рыб. Потом на суше растения, животных. И шестым днем он творит человека. Причем человек, он создается по его образу и подобию. Человек будет в перспективе управлять миром. Он будет вместе с Богом управлять мирами. Но пока он помещается в некотором месте на этой земле, которое называется рай. Это еще не вся задумка Бога о человеке. Оказывается, это некоторые такие ясли для человека. Он должен здесь созреть. Хоть он и совершенен, человек, Адам, но он еще в своей воле совершенство не приобрел. Еще вопрос, будет ли он во всем послушен Богу или нет. И вот этому послушанию, возрастанию послушания, еще надо пройти вот эту райскую школу. И известно, что Господь сказал, что Адаму плохо быть одному. Поэтому навел на него сон, и из его ребра создал ему помощницу Еву. Он как будто взял человека и разделил его пополам. И сделал два, которые должны составить одно. Он Еву наделил способностью продолжать род человеческий. Он наделил ее, чтобы она устраивала быт для семьи. Он дал ей возможность вдохновлять мужа на подвиги. А мужчине дал силу, как защитник своей семьи. Он дал ему глубокий ум, ну, чтобы никто не обижался из женщин, потому что ну, мы не можем детей рожать. А женщины могут. Поэтому у каждого свои таланты. Но вот у мужчины глубокий ум, который может в глубину понимать творение Божье. И не зря же Господь Адаму дает возможность понимать его сотворение, приводит к нему животных. И Адам, понимая, как они устроены и для чего, он называет их именами, нарекает им имена. Вот, и он дает возможность им жить в этом раю и возделывать. Единственное, что не есть плодов от древа познания добра и зла. Угу. Да, не есть плодов. Угу. Да, и там еще есть дерево жизни. Вот, и живут они на стыке духовного мира и материального. Так что Адам ежедневно видится с Богом и с ним беседует. Главное, что человек имеет способность познавать замысел Бога, любить как Бог, окружающих, заботиться о них, возделывать землю уже на веренном им райском участке. Самый великий дар, который Бог мог дать человеку, он дал ему дар свободы. Это великий дар, но это очень опасная вещь. Человеку неукрепленному в любви и послушании Богу получить такой дар. Он может с человеком сыграть очень коварную штуку, что и получилось в истории нашего человечества.
2: Но ведь мы про Адама-то не можем сказать, что он не был укреплен в любви. Он в этой любви, по-моему, купался, он ею дышал. Он с этой любовью беседовал.
3: Ну, видите ли, как нам сегодня видится, что все познается и в сравнении, и все начинается цениться только тогда, когда ты это потеряешь.
2: Ну, да.
3: Пока ты не потерял, ты не можешь как-то вот оценить, насколько оно тебе было дорого и насколько оно тебе важно. Вот. Mm-hmm. И он, ну, не имели они этого практического опыта. Mm-hmm. Вот поэтому они не устояли в искушении попробовать какую-то свободу, по-своему все сделать, без Бога, управиться этим миром. Когда Адам с Евой перестали слушать Бога, когда они сделали все
2: по-своему.
3: По-своему.
2: Даже не по-своему.
3: Когда вкусили.
2: А так, как сатана задумал.
3: Да, он подтолкнул, но все-таки они добровольно пошли на это. Да, он их искусил. Они вкусили плод познания из древа добра и зла. У них сразу произошли фантастические изменения в них. Они стали как будто безумные. Они почувствовали, как с них просто одежда спала, потому что, ну, по-видимому, они купались в этой благодати Божьей и не чувствовали себя нагими. При непослушании Богу, при грехе одежда спадает. И они стали стыдиться друг друга и от Бога прятаться в кустах, как будто у них ум отнялся. Как ты от всевидящего Бога можешь спрятаться в кустах? И Господь настолько удивительный, Он дает Адаму возможность покаяться. Он делает шум, вид, как будто приближается, чтобы Адам опомнился, вышел и сказал: «Господи, прости, я тут вот, что случилось с нами, искушение, мы такое натворили». Адам не реагирует на это. Он вот этот первый Богом дарованный ему шанс покаяться, он его игнорирует. Тогда Бог делает второй шанс ему дает, говорит: «Адам, где ты?» И ему приходится ответить.

0: сваливать вину на Еву. Мы так делаем до сих пор. И дети в школе, и в институте, и взрослые люди, они на кого-то сваливают вину. Вот. Даже иногда на Господа Бога. Во всех своих не только несчастьях, даже некомфортностях. Людям все не так. Погода не такая, то не так, это не так. Вот. Зачем ты это сделал? Да вот Ева меня...
1: которую, между прочим,
0: Между
1: Господи,
0: прочим,
1: ты
0: ты
1: мне
0: меня...
1: дал,
0: Да,
1: да.
0: да. Сначала на Еву, потом вообще на него. Это же, ну, это же ужас. Да. И поэтому, раз возможности к осознанию, покаянию нет, то тогда приходится их, как неспособных жить даже в раю, не то что в Царстве Бога Небесном, даже в раю, их необходимо оттуда выдворить. Дать им возможность, но если своими словами перефразировать все, что там было рассказано, то Адам с Евой, ну, в принципе, сказали: Господи, ты все так красиво сотворил, а можно мы сами вот этим всем поуправляем? Да ты не бойся, мы ничего не испортим. Дай нам, пожалуйста, ну ты же дал нам свободу все-таки воли. Ну мы можем же выбрать такой выбор. Да, можете, но будет все плохо, кончится. Да ты не переживай, все будет хорошо. И Господь им же установленными правилами свободы дает им возможность, из рая выдворяет и говорит: хорошо, попробуйте без меня сами жить, управиться этим миром, попробуйте все способы самоуправления, которые только вы можете. И действительно, в истории чего там только не было, вплоть до круглого стола Артура, казалось бы, ну тут уже договоримся. Нет. Нет, человек ни при каком управлении не может договориться, потому что каждый в отдельности взятый человек алчный, злой, сребролюбивый, эгоист, гордец, ненавидит себе подобного человека, не может любить, от Бога оторвался, нету с ним Бога. А без меня не можете делать ничего же, говорит Господь человеку. Поэтому такая трагедия произошла.
1: Насколько я знаю, есть толкования, которые поясняют Рублевскую Троицу как момент, когда Господь, сейчас немножко мы назад отмотаем, да, от грехопадения к сотворению человека, говорит вот это «сотворим». Нарушается филологическая конструкция, да, потому что до этого было все «сказал, стало хорошо», «сказал, стало хорошо». А тут что-то очень серьезное, крайне серьезное. И вот Господь, зная, какую цену Он заплатит за то, чтобы их вернуть, вот на этой иконе благословляет чашу, ту чашу, о которой Он будет молиться в Гефсиманском саду, чтобы она его миновала, но которую Он испьет до дна своими страданиями, своей крестной смертью. Батюшка, может быть, скажем об этих ангелах, которые символизируют на Рублевской иконе три лица Святой Троицы. Мне кажется, это важно, потому что не все имеют возможность как-то вникнуть в то, когда ты видишь Святую Троицу, а кто где вообще, разобраться в этом.
0: Тогда,
1: Краткий
0: наверное,
1: конспект.
0: надо чуть-чуть какую-то предысторию рассказать, порассуждать немножечко о том, зачем нам в церкви существует иконопись или фрески на стенах храма. Мы же читали Ветхий Завет. Мы с вами знаем, что Господь заповедал не делать никакого изображения Бога под страхом смерти. Ну что, попытка сделать изображение Бога приводит к язычнику, ну, к язычеству, ну, в принципе, к смерти духовной. И там была действительно смерть за попытку сделать какое-то изображение. Ну и у нас есть много христианских деноминаций, которые держатся именно этого ветхозаветного установления и обвиняют православных и католическую церковь в том, что вы делаете изображение. Надо сначала об этом немножко сказать, почему же мы делаем действительно изображение, если Бог заповедовал не делать никакого изображения, потому что Бога никто никогда не видел, и изобразить его невозможно, и это правда. Поэтому, если ты изобразишь его, ты просто унизишь его, ты как-то вот его принизишь, какими-то красками нарисуешь его, ну, непонятно кого, какую-то, ну, абракадабру. И это действительно было до того,

0: того времени, пока в мир не пришел Иисус Христос. И вот в мир приходит сам Бог. Он одевается в человеческое тело, то есть Бог воплощается. И человеческое тело становится видимым. И в Евангелии от Иоанна прямо так и написано, что Бога никто никогда не видел, Сына же Единородного в недре Отчим Он явил. Если Он явил, то апостолы видели, и они так и говорят, мы проповедуем то, что видели, слышали и что осязали наши руки. То есть видимый. Господь специально нам оставил плащаницу, которая в конце времен, там чуть больше 100 лет назад, когда возникли фотоаппараты, негативы, проявилась как отпечаток лица, который, когда проявились негативы на позитив, оказалось, что это такой Иисус Христос, который изображается из древности, еще с тех времен, когда на Убрусе отпечатался лик нерукотворенного Спаса. Но Он же Сам эти отпечатки нам дает. Потом мы знаем, что на Ветхозаветном ковчеге были ангелы. Но если нельзя их изображать, зачем Бог повелевает их изображать? Вылить прямо. Мы знаем, что на опонах там, в этом храме передвижном, тоже были вышиты ангелы. Но значит, они как-то являлись людям, и люди запечатлевали их образ. Значит, они могут людям являться, люди могут их видеть. Значит, Иисус Христос, Бога-человек, нам явился, и Он состоит из двух природ, и Бог, и человек. Значит, человеческую природу мы видим. Понятно, что первые века вот так икон никто не писал, потому что там 300 лет гонения было, там не до икон было, там в катакомбах жили, там наносили какие-то просто символы, или крест, или писали, или рисовали рыбу как ихтиос, да, первым, или писали буковки Иисус Христос, что это символизировало то, что мы верим в воплощенного, пришедшего к нам Спасителя Иисуса Христа, Бога-человека. Но вот со временем, когда уже при Константине церковь уже перестали гнать, она стала государственной религией, стали строить храмы, то появилась просто невероятная вещь, просто дар людям на земле. Иконопись, фрески появились. Конечно, там были споры, можно это делать, нельзя это делать. И на Седьмом Вселенском Соборе ставится точка, что Бог воплотился, потому что была ересь, когда говорили, Бог на самом деле не воплощался. Для Него это унизительно принимать человеческое тело на себя, страдать так, как мы страдаем. Он просто показался вот так, как привидение. Как некогда там на Ванге показался некоторый воин, там, светлый юноша на коне. И стал ей повелевать. Нет ей, чтобы перекреститься или его перекрестить. И сразу ты бы поняла, что это привидение, это тебе обман. Наш Иисус Христос – это не привидение. Это Бога. Бог действительно становится человеком. Почему это необходимо? Потому что между человеком и Богом разрыв произошел. Но как бы вот между листиком и деревом. Теперь листик лишился жизни самого Бога. И надо их было восстановить между собой. Это единение. Реально, чтобы жизнь текла в человека, чтобы он опять начал жить, чтобы не гнил в своих грехах. И для этого надо какой-то было вот адаптер. Уж простите меня, вот электрики поймут. Потому что вот Бога с человеком соединить невозможно. Мы просто, если херувимы на него смотреть не могут, мы просто сгорим. Потому что Бог своим могуществом сияет, а человек немощен стал. И нам надо такой вот посредник, вот такую серединку, где бы Бога, человек Иисус Христос и божественную природу имел, и человеческую, стал бы вот соединителем. Ну уж, простите, не богословские слова, я просто деревенский священник, и я привык простым людям, простыми словами объяснять. И вот Он является вот этим посредником, через которого мы и получаем от Отца Небесного жизнь. Отец Небесный имеет жизнь в себе, дал жизнь иметь в себе и посланному сюда Богу-человеку Иисусу Христу, который этой жизнью и с нами поделился, и сказал, кто не будет во мне, а я в нем, тот и не будет спасен, тот не будет иметь в себе жизни. И вот мы с вами прошли такую историю. Зачем в мир приходит сам Бог? А само написание его образа, оно как раз подчеркивает, оно как бы сказать, апеллирует или даже полемизирует с той ересью, что он вроде появился как привидение. Не, он воплотился так, что его видно было, и вот его лицо на убрусе запечатлелось. Поэтому его не только можно, это очень важно, что я сейчас скажу. Седьмой Вселенский собор сказал, не только можно, дорогие, кто протестует против этого, что образ Иисуса Христа не только можно, его необходимо писать красками, чтобы подчеркнуть важнейшее богословское утверждение. Бог стал человеком. Он нам принес жизнь. Теперь остается к Его, этому совершенному, единственному на земле совершенному человеку Иисусу через таинство присоединиться, чтобы самому получить эту жизнь. В наш мир пришла жизнь, и мы ее рисуем в облике Бога-человека Иисуса Христа, но только Его человеческую природу. Божественную ее не видно, мы не можем нарисовать, написать красками. И вот получается фрески, которые Бог даровал. Ведь в древности люди же были неграмотные, а книг-то вообще только могли позволить себе только богатые семьи, образованные. А как вот людям простым донести информацию, не просто, что есть Бог, и Он тебя любит, а вот эти тонкости, вот эту библейскую историю про Рождество Иисуса Христа в Вифлееме, в яслях, как это Бог так смиренно рождается в яслях, про то, как они в Египет бежали, как вернулись, про Его проповедь, Нагорную проповедь, вот Он выходит. Ведь, и вот смотрите, мы это можем рассказать словами. Со словом мы можем записать буквами, и носителем становится евангельский лист про эту историю. Но раньше мало люди читать умели. И Господь, Он же церковь устрояет, Он же сам ее устрояет, Он Духом Святым, Он подвигает своих служителей делать то или другое. Вот церковь должна быть такая, на три части разделенная, должен быть алтарь святая святых. Это же Дух Святой научает. И поэтому иконопись, фрески в храмах – это Духом Святым Господь научил своих служителей изображать фрески. Это передача информации. И поэтому я хочу вам сказать, что за всю историю человечества люди давно пользуются красками, начиная от на скальных там, рисунков, самых примитивных, заканчивая до сегодняшних невероятных каких-то картин. Но никто никогда лучше, чем это сделал святой Андрей Рублев, не мог изобразить, чем это икона Святой Троицы. Потому что люди обычно изображают красоты этого мира, но это некоторое творение Божье. А Андрей Рублев, святой человек, иконописец, он смог ту духовную реальность выразить красками. Это история, это вот это же книга, это надо ее прочитать. Это же не просто картинка, ее надо прочитать. Она несет в себе рассказ о Боге, о самом сложном откровении, которое Бог нам послал, что Он один во всей Вселенной. И это об этом кричит весь Ветхий Завет. Но в его единичности есть сложность. И об этом в Ветхом Завете тоже намеки есть. Как раз то, что вы привели нам на память. Что когда Господь творит человека, задумал вот это творение, то там написано
1: «Сотворим
0: человека по нашему образу и подобию», как будто между ними идет разговор. И в принципе, значит, Андрей Рублев берет за основу вот этот разговор между тремя лицами Святой Троицы, и он начинает рассказывать нам эту историю вот здесь, в этой иконе Святой Троицы. Но за основу он берет, ему надо было от чего-то оттолкнуться, он берет икону посещения тремя путниками раба Божьего Авраама. К Аврааму пришли три путники. Вот они пришли. Он сначала увидел там в пустыне юношей, путников, которые идут. Он действительно в знойный день выбежал, 99-летний человек, пригласил их к себе отдохнуть, сам им ноги умыл, приказал заколоть теленка упитанного, приготовить кушать. И он с ними, когда разговаривает, то он вдруг понимает, это очень важно понять, что Андрей Рублев ведет, как бы сказать, от откровения к откровению, от понимания, что не сразу это Авраам понял, кто перед ним находится, кто его посетил. Он, разговаривая с тремя путниками, вдруг понял, что это не путники, это ангелы. И Андрей Рублев берет кисть и начинает писать. Сначала трех путников, молодых. Вот он их нарисовал, у них шесты путнические в руках. Потом он вдруг понимает, что это не путники, это ангелы. Он начинает им дорисовывать ангельские крылья и нимбы. Ну и еще то, что ангелы, они имеют, они же ни мужского, ни женского пола. У них такой нейтральный вид. И действительно, у них такого вот нейтрального лица. И потом он, когда сидит, третье его откровение, которое он понимает, что это не ангелы, это Бог. И каким-то чутьем он, наверное, понимает, что Бог один. А он с тремями с ними разговаривает, как с одним Богом. Вот такое последовательное откровение Андрей Рублев прорисовывает на своей иконе. А если это Бог, то тогда Бог может сидеть только у престола, за престолом, на престоле. И он рисует посередине, среди этих трех ангелов, престол греческого типа с выбитой нишей, куда ложатся мощи святых людей. И так, раз он царского достоинства Божьего, то он их садит на троны. Понятно, что они у Авраама были на ковре. Но здесь, раз это Бог, он повествует историю. Она не совсем уже те три юноши, которые пришли, но он рассказывает дальше, что это Бог сидит на тронах, значит, у них обязательно обувь, Бог не может босиком сидеть, у них обязательно подставка, потому что Бог с людьми не может на одном уровне быть, он выше. Вот. И они сидят вокруг престола, и изначально, раз эта Троица нераздельная, то они сомкнутые все крыльями. Между ними зазора не должно быть. Значит, вот так. Так что можно на него посмотреть с разной стороны. И, в принципе, в центре появится тот ангел, на которого ты будешь смотреть. Но Андрей Рублев повествует нам вот эту библейскую историю о том, что в мир приходит Бога-человек, Божий Сын. А если у нас Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух, то между ними где-то должен быть ангел, который будет символизировать Отца, Сына и Святого Духа. И почему он решил показать нам не Бога Отца, а Бога Сына? Да потому что мы бы никогда не узнали Отца, если бы в мир не пришел Бог Сын. Поэтому Бог Отец по своей любви к роду человеческому, к нам на спасение посылает Бога Сына. И через Бога Сына мы получаем прощение грехов, мы получаем дар Святого Духа вообще для понимания этих духовных вопросов. Мы через Сына усыновляемся Отцу, мы в Сыне понимаем, что у нас Отец на небесах есть. Поэтому для нас важнее всего Святой Троицы, для нашего спасения, это Бог Сын, который выходит к нам навстречу, сюда на землю, берет тело, воплощается и за нас умирает. И ад рушит, и воскресает, и дорогу на небо своим вознесением прокладывает. И так необходимо Рублеву показать нам с вами Бога Сына. И поэтому он, ну как я слышал такое повествование, он просит этих ангелов, покажите нам, пожалуйста, вот этого среднего ангела, который есть Бог Сын. Вот. И вот поэтому раздвинуты эти ангелы, и перед нами возникает образ Бога Сына. Я сразу хочу извиниться. Я в интернете специально смотрел толкование на Святую Троицу, и там есть совершенно разные толкования. Я служу в храме Святой Троицы, и я очень много этой темой интересовался. Я хочу вам привести несколько аргументов, почему именно вот так, ну, правильнее будет думать, что посередине Бог Сын. Но еще потому, что сзади него есть подсказка в виде виноградной лозы. Он так и себя называет. «Я есть виноградная у вас лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода». Так же. Угу. Потом его расцветка. Вот голубой цвет говорит, что он принадлежит небу, а красный цвет – это цвет крови. Это говорит о том, что он прольет кровь за грехи человеческие и искупит нас. Обязательно, но по-другому никак. Вот. А дальше еще интереснее, что между ними действительно идет диалог. Вот тот, который начинается в начале первой главы Библии. «Сотворим человека». И вот он, Андрей Рублев, умудрился вот этот разговор выразить красками, без слов. Как он это сделал? Что глаза правого ангела на того ангела среднего, глаза того ангела на этого, глаза этого ангела на первого ангела. Как будто между ними идет диалог. «Сотворим человека». Но человек, Господь наперед знает, что в чести своей не устоит, он переступит законы Божьи, он отпадет и уйдет в погибель. Может, не надо его тогда творить, потому что но он не устоит в свободе своей. У царя Давида в псалме есть одна строчка просто потрясающая. Царь Давид, он воскликает один раз, говорит: «Господи, ну что значит в твоих глазах человек, что ты его помнишь?» Такая, да, помните? Он просто удивляется. А если учесть о том, что еще царю Давиду было открыто, что какую цену Господь заплатит за спасение человеческое, это просто невозможно. Господи, мы не ценим жизнь человеческую, мы не ценим своих даже близких. У нас человеческая жизнь иногда ничего не стоит. Мы знаем, сколько вот по телевизору, что иногда люди за пару тысяч убивают другого человека. Она ничего не стоит. Но что Бог видит в нас, если бы мы раскрылись? Какая красота невероятная! Она ему дороже, чем ангельская красота. Он же сотворил нас по своему образу, подобию. Какой потенциал в нас заложен? Мы только в начальном, как семечко. Мы же не знаем, что с нее вырастет. Но в семечке надо, чтобы все-таки к добру уже были порывы, чтобы потом раскрыться. И вот Господь настолько ценит будущую свою задумку, что говорит: будем спасать его, надо будет догонку за ним бежать, надо будет его обратно возвращать. Ну а кто же за грехи заплатит? Ведь вся Библия Ветхого Завета говорит, что грехи, они просто так никуда не деваются. Они смываются только кровью. Но человеческая кровь не имеет ценности такой большой. Но тогда, наверное, ценность имеет кровь Бога-человека. Его одна капелька стоит дороже всего мироздания. И он, значит, придется Богу становиться человеком и идти на смерть за нас. Но кто пойдет? Пойдет тот, через кого этот мир устроен. И в Евангелии от Иоанна мы начинаем читать эту удивительную историю. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Итак, второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, еще называется Богом Словом. Как это понять, я не знаю, но я вот у умных богословов такую мысль, она мне очень понравилась, услышал. Вот, например, вот у меня есть мысль, она нематериальная, и вы ее не можете увидеть, и вы никогда не узнаете, о чем я думаю. Но есть один способ – материализовать ее через слово, прямо моим языком, гортанью, издать звуки и рассказать, о чем я думаю. То есть вибрациями в материальном мире мы ее материализуем. И вот также и Господь, Отец, который задумал человека и мир, Он через Сына устрояет этот материальный мир и человека тоже. А Духом Святым, уже третьим лицом Троицы, все оживляет. Поэтому в мир должен идти Бог Слово, второе лицо Святой Троицы. И так мы с вами более-менее определили, что тот, который посередине, ангел, и у которого за спиной есть подсказка, виноградная лоза, что это есть Бог Сын, который и пришел к нам, и воплотился. А мы знаем, что Бог Сын сидит
1: одесную
0: Отца.
1: Дальше, как в детской математической задачке, на логику.
0: Да, на логику. Да. Значит, Он сидит по правую руку Отца Небесного, значит, Отец здесь, И вот у отца, ну, он принадлежит небу, это синий цвет, вот, или голубенький, но синий мы видим. И зеленый цвет – это цвет жизни. Бог всему жизнь дает. Два цвета. Он небу принадлежит. И, значит, третий ангел по этой логике будет – Дух Святой. И он такой огненный, атласный, он горит. Ну, у него там есть синяя немножко цветов, который говорит, тоже небу принадлежит, что он же не простой там где-то кто-то. Он небу принадлежит наравне с этими ангелами. Это третье лицо Святой Троицы. И там здание, ну, тут скала, он как основание, на котором все мироздание держится. А дом, понимаете, дом, вот гнездо, это же тоже дом. Но гнездо само собой появиться не может. Там или ласточки, или воробьи, или если это муравей, там муравьи. То есть там живые существа живут, там, где есть дом. А животворит у нас все живое Дух Святый. Он домостроитель, он дает всему живому жизнь. Вот, поэтому эти верхние подсказки, они нам напоминают. И самый главный аргумент – самый невероятный, который зашифрованный в этой иконе, можно прочитать, это дальше. Ну вот ты догонишь человека. Вот. Его надо возвращать. За них надо будет умереть, за этих людей. И придется Богочеловеку, который воплотится, Сын Божий, станет Богочеловеком, умереть за них. Но для того, чтобы вернуть, это только одна проблема. Вернуть издалека людей обратно в обители Бога. Но надо их еще вернуть им первозданную красоту и даже больше. Им надо дать такую пищу, которая приводит в жизнь вечную, которая дает качество им, вот те святые великие, которые будут в Иисуса Христа. Но тогда им надо к Иисусу Христу как-то вот приобщиться, чтобы какое-то переливание крови сделать, что ли, чтобы его качества святые перетекли в каждого, кто поверит в Него. Кто в Иисусе Христе, Богочеловеке, увидит своего Спасителя. Вот. И этот средний ангел, перед ним стоит задача. Ты должен воплотиться и умереть за людей. И стать пищей для людей. Вот бычка зачем зарезали, убили, приготовив пищу? Да мы грешники стали, и Авраам поступает как грешники. Мы отымаем жизнь у... Ну, мы по-другому сейчас жить не можем. У животинки, чтобы продлить свою бестолковую жизнь. Сегодня теленка, завтра курицу, там еще что-то. Мы за счет их продлеваем жизнь. Но даже манна небесная в пустыне не дала им святости. Продлевала жизнь вот эту обычного грешную человека, но святости не дала. Значит, надо не просто за людей умереть, кровью свои грехи замыть, но еще надо, чтобы это была пища, которая приводит в жизнь вечную. И вот средний ангел соглашается, чтобы быть жертвой за людей, так как и быть пищей, как этот агнец сегодня, ну, по Аврааму в распоряжению, стал пищей, ну, вроде для нас угощением. И там действительно в этой чаше нарисована, ну, по-видимому, голова маленького теленка. Там есть ноздри, глаза, как бы маленькие проклюнувшие рожки. Вот. И это, видать, специально было нарисовано не часть, ну, не просто пища, а что это действительно теленок, который был заклан. И этот ангел говорит, благословляя ее, говорит, соглашаюсь умереть за людей, потому что эта задумка очень красивая. Они достойны, чтобы жить. Я готов такую цену, такую жертву за них принести. И сам лечь в чашу своим телом и кровью после заклания и воскресения, чтобы они через это причастие получили жизнь вечную. Ну и последнее, так долго рассказывал, что тут не остановишься. И последнее, это очень гениальная вещь. Как для нее, до нее додумался Андрей Рублев. И вот посмотрите, перед нами чаша, в которой земная пища, телец. Она, ну, вот такая. И если вот так отойти от иконы и прикрыть немножко глаза, то можно увидеть, что контуры правого ангела и левого ангела образовывают большую чашу, в которую автоматически попадает средний ангел, который воплотится, будет Бога-человеком Иисусом Христом, за наши грехи умрет, войдет в ад, все разрушит, воскресением победит смерть, даст в таинстве Евхаристии, причастия нам возможность соединиться с Его святостью. И именно благодаря этому соединению с Иисусом Христом человек обновится и станет подобен Ему. И только потом делается способным войти в Царство Небесное. И кто не будет кушать этот хлеб Богом данный, тело и кровь Христа, Бога в чаше, тот не спасется, тот не освятится, тот не обновится. Ну и последнее внимание. Это может происходить таинство только в одной единственной церкви, которую Господь оставил на земле, которые врата ада не одолеют и которые до сих пор дают этих святых, подобных Христу.
1: Батюшка, ну и говоря об основании новозаветной церкви, мы совершенно логично переходим от всего того, что вы рассказали, к событию сошествия Святого Духа на апостолов.
0: Конечно.
1: Когда все сбылось, вот уже все сбылось, то, что задумывалось тогда в Троичевском совете.
0: И церковь родилась при сошествии Святого Духа. Иначе она, ну, она была бы безжизненная. Но так как апостолы, хоть они 3,5 года слушали Иисуса Христа, первое же испытание Христа Бога арестовывают, и они разбегаются. И трясутся там в доме, где, в принципе, и тайна вечеря была, закрывают двери, зашторывают окна, чтобы никто их не нашел. Нет у них ни мужества, ни силы проповедовать Христа Бога. Им надо обновление духовное, им необходима мудрость, чтобы они не заботились, что говорить, а чтобы сам Дух Божий в них говорил, и они силою Бога, Духа Святого, проповедовали Евангелие. И вот у нас есть расстояние между Пасхой и Святой Троицей. Мы ее идем, это расстояние. И вот у нас уже вот в среду, значит, было преполовение. Прожили мы его. Это половина пути. И естественно, что у нас еще идет празднование Пасхи. Мы поем «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровал». А вот уже на преполовении мы начинаем затрагивать новую тему. Мы уже, церковь обращает внимание на сошествие Святого Духа, на откровение людям вот этой сложности в Святой Троице, потому что без нее, без этого откровения невозможно понять принципы духовной жизни, и невозможно с Богом строить отношения, и невозможно тогда понимать таинство и в них участвовать. И уже на преполовении мы поем о благодати, которая будет дана ученикам и последователям, которая нам откроет эти тайны, которая сделает Богу людей освященными и своими, и пристреливает нас или нацеливает уже на День Святой Троицы. И когда мы тогда доживем, ведь смотрите, мы сейчас не поем одну молитву, но которую мы скажем, а начинается словами, обращенными именно к Духу Святому, без которого нет святой духовной жизни. Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, приди и вселися вны, мы пока не говорим. Для того, чтобы соскучиться по этим словам, когда придет день Святой Троицы, чтобы мы, воспев эти слова опять, могли бы проникнуться глубиною этих слов, что мы обращаемся к Духу Святому, к третьему лицу Святой Троицы, чтобы мы научились с Ним строить отношения. Сначала с Иисусом Христом в покаянии, в искуплении, в причащении. Просим, чтобы Он нам послал Духа Святого. И только потом мы начинаем понимать, кто такой Отец Небесный.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Виктор Величинский, беседовала Светлана Ладина, программа из студии телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Пресс-конференция, посвященная фестивалю «Семейный круг. Основа будущего», прошла 1 июня в пресс-центре «Интерфакса». Фестиваль состоится 7 июня в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Пройдут мастер-классы, спортивные состязания, традиционные русские забавы, музыкальные выступления, танцы и спектакли. Будет работать полевая кухня. Председатель миссионерского отдела Ирий Николай Свяченко отметил, что фестиваль призван объединить общественные организации, которые занимаются утверждением традиционных семейных ценностей. «Мы хотим, чтобы люди увидели, как православная церковь и общественные организации консолидируют усилия, чтобы вместе радоваться и создавать семейные праздники. Мы приглашаем всех желающих принять участие в русских народных забавах, полезных практикумах. Нам важно показать, что подобного рода фестивали и праздники можно проводить в рамках традиционной русской культуры. Многие инициативы направлены на молодую аудиторию. Например, приглашен специальный гость, священник Павел Островский, известный блогер, достаточно популярный среди молодых людей», – сказал отец Николай. Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Санкт-Петербурга Владимир Иванов отметил, что для губернатора тема семьи одна из приоритетных. В городе реализуется множество тематических программ. Дорабатывается соглашение между епархией и правительством города, где теме социального служения, прежде всего в области поддержки семей, в том числе многодетных, будет уделено особое внимание. Руководитель православного молодежного объединения «Институт семьи» Павел Ильющенко отметил, что на фестивале молодые люди, у которых еще нет второй половинки, смогут познакомиться. В рамках фестиваля пройдут мастер-класс по историческому танцу, большой фестивальный хоровод, игра в лапту, турнир по волейболу, гала-концерт с танцполом. Член Координационного совета общественной организации «Русская община» Дмитрий Донов рассказал, что движение появилось как платформа для взаимопомощи и возрождения русских традиций, в том числе спортивных. В эфире новости. Ансамбль «Любава» храма святого благоверного князя Александра Невского села Балтым, руководит которым заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Красовская, в третий раз стал участником 16-го хорового фестиваля «Поющий ангел», который состоялся в храме во имя святителя Николая Чудотворца села Мизенское. В этом году форум, традиционно приуроченный к дням славянской письменности и культуры, собрал более 20 мужских, женских, юношеских и детских хоров из разных городов и сел Среднего Урала. Торжество певческой культуры объединило не просто профессиональные коллективы, а единомышленников, для которых песня – это малая молитва, а творчество – служение Богу и ближним. Нынешний фестиваль посвящен году единства народов России. Коллектив «Любава» существует при храме с 2018 года. Состав его периодически меняется, но неизменной остается преемственность поколений. В нынешнем сезоне, который для этого состава стал первым, вместе поют ветераны коллектива, давние прихожанки и труженицы храма, опытные вокалисты, новые прихожанки и юная выпускница воскресной школы. «Особенно радует формат фестиваля», – рассказала руководитель хорового ансамбля Ольга Красовская. «Здесь не соревнуются, а делятся опытом, репертуарной политикой, приобщаются к культуре и творчеству. Когда собраны такие разные коллективы, и детские, и взрослые, это дает мощную мотивацию к развитию и стимул к новым действиям. Новички, глядя на мастеров, подтягивают свой уровень. Это настоящая школа роста в вере и искусстве. Благословенные грамоты и памятные статуэтки в виде ангела были вручены всем коллективам за сохранение музыкальных традиций Русской Православной Церкви. Благодарим организатора фестиваля и настоятеля храма Ирия Артемия Словесного за радушный прием и атмосферу всеобщей любви к искусству. Именно те, кто стоял у истоков, создают ту уникальную среду, где голоса сливаются в единой молитве, а искусство служит главной цели – единению с Богом и друг с другом». Вы слушаете новости. В праздник Святой Троицы в храмах Челябинска состоялись молебны о семье, даровании супружества, мире и благополучии. Богослужения прошли в рамках Всероссийской недели семьи «Семья-фест». В храме святого мученика Иоанна Воина после праздничной божественной литургии был совершен молебен о даровании супружества. Верующие молились перед редкой иконой «Брак в Кане Галилейской». Святыню храму подарил заместитель директора направления «Социальные проекты», директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфулин. Молебен о семье также состоялся в храме святого благоверного князя Александра Невского. Вместе с прихожанами участники богослужения вознесли молитвы о семейном благополучии, мире и согласии. В храме архистратига Михаила при храме Иерусалимской иконы Божьей Матери верующие просили Господа укрепить семьи, даровать любовь и взаимопонимание супругам, а молодым людям – помощь в создании крепкой христианской семьи. Молились также о сохранении брачных уз и духовном единстве супругов. Всероссийская неделя семьи «Семья-фест» прошла в Челябинске. Епархии с 24 по 31 мая. В программу вошли встречи, лекции, дискуссии и молитвенные мероприятия, посвященные вопросам семейной жизни, воспитания детей и укрепления традиционных семейных ценностей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами телесем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего,